0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Промышленное производство в стране выросло почти на 14%. Таджикистан и Россия договорились о взаимном признании результатов таможенного контроля. Шохин Airlines получила первый самолет для внутренних рейсов. Для дзюдоистов учредили специальные денежные премии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахшуму робоси у панджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиклоли Таджикистан.
7: 12,862,161.
8: این شماره مخلصان بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجازی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمان مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئد بیشتر است.
6: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
2: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Прямо на мне танц. Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است سلیم تهرانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Промышленное производство в стране выросло почти на 14%. Шохин Airlines получила первый самолет для внутренних рейсов. Далее подробности этих и других событий. Промышленное производство в Таджикистане выросло почти на 14%. Так, в январе-августе в республике произведено промышленной продукции на 45,5 миллиардов сомани. Основной рост обеспечила обрабатывающая промышленность, где выпуск увеличился на 23%. Также выросло производство и распределение электроэнергии, газа и пара, водоснабжение и получение вторичного сырья. Также за этот период увеличилась добыча каменного и бурого угля, нефти, производство хлопковолокна, хлопчатобумажной пряжи, а также цемента и кирпича. Иран с конца августа начал поставлять нефть и нефтепродукты в Таджикистан. Об этом сообщили «Азия Плюс» в Министерстве энергетики и водных ресурсов. Душанбе рассчитывает получить из Ирана до 2,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Однако выход на такие объемы будет зависеть от стоимости топлива, логистики, транзита и возможностей таджикских нефтеперерабатывающих предприятий. Таджикистан и Иран не имеют общей границы. Железнодорожные грузы необходимо перевозить через территории других государств, что увеличивает расходы на транзит, использование вагонов и другие логистические операции. По расчетам Министерства транспорта, для перевозки всего этого объема потребуется примерно 51 тысяча железнодорожных вагонов. Душанбе на встрече с иранскими профильными ведомствами предложил создать специализированные поезда из вагонов цистерн и обеспечить зеленый коридор для транзита топлива по иранской железнодорожной сети. Таможенные службы Таджикистана и России подписали протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронной форме. Документ направлен на расширение применения цифровых технологий, упрощение таможенных процедур и повышение эффективности обмена информацией. Встреча руководителей таможенных ведомств состоялась в Бресте на заседании Совета руководителей таможенных служб государств СНГ. На заседании были обсуждены вопросы развития таможенного взаимодействия, обмена опытом информации, совершенствования таможенного администратирования и повышения эффективности деятельности таможенных органов Содружества. Частная авиакомпания «Шохин Airlines» пополнила свой парк самолетом L-410. Воздушное судно планируется использовать для выполнения внутренних рейсов в города и районы страны, а также в туристические регионы. В компании считают, что это поможет развитию внутренних авиаперевозок и туризма. Ранее в июле «Шохин Airlines» подписала соглашение с «Аэробусом» на приобретение 4 самолетов семейства «Аэробус». Глава Федерации дзюдо Республики Исмаил Махмадзоир учредил специальные денежные премии для отечественных дзюдоистов, которые завоюют медали на 20-х летних азиатских играх, которые проходят в Японии. Так, согласно решению руководителя Федерации, премиальные за золотую медаль составят 150 тысяч сомани, за серебряную – 100 тысяч и за бронзовую медаль – 80 тысяч сомани. Как отметили в Федерации дзюдо, решение принято для дополнительной финансовой поддержки спортсменов, их мотивации на достижение высоких результатов и дальнейшего развития дзюдо в стране. Отметим, что на Азиаде Таджикистан представляют 9 дзюдоистов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авалисуатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьори сифода мебарет. Пас абонемент Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағ پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.

0: Emin Sarmoya. Digar mushkili nest.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами телефоны Идора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс. Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Джониоча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
9: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом дӯстон, мавзӯи имрӯзаи мо вақти танҳоӣ барои модар ва чаро он муҳим аст. ҳангоме ки кӯдаки хурдсол дорем, мо ҳатто 10 дақиқа танҳо нишастан наметавонем. Барои бисёр модарон ин воқеият аст, аммо вақти танҳоӣ ин худхоҳӣ нест. Ин метавонад 15 дақиқа чойи ба роҳат нӯшидан бошад. Сайру гашт ва ё танҳо чанд лаҳза дар танҳоӣ нишастан. Модар низ батарея дорад ва батарея бояд пур карда шавад. Аз наздикон хоҳиш кунед ки баъзан кӯдакро нигоҳ кунанд. Модаре ки барои худ вақт ҷудо мекунад, фарзандашро камтар дӯст намедорад. Акс, او برای نگاهبینی کودک قوه بیشتر پیدا میکند. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندانی شما.
9: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
11: آسیا پلوس. هر روز یک

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли навас. Бонки байналмилалии Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджибадем. Инстандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аджибадемро шарики бо эътимоди саломати шумо мегардонад. Сифат, бехатари ва касбиятро интихоб кунед. Аджибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 9-8-0-1-7-1-7.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10

0: Осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс». Коротко о главном.
1: Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Промышленное производство в стране выросло почти на 14%. Таджикистан и Россия договорились о взаимном признании результатов таможенного контроля. Шохин Airlines получила первый самолет для внутренних рейсов. Для дзюдоистов учредили специальные денежные премии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD. Байсти фотоэнеруи офтоби кузарит. ZSCD намаяндай расмей ширкатхои пеш сафи соэнеруи офтоби Райзен ва Гудви буда. Барой тамин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. به هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитой словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагоюби зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги, дар давоми 30 дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболут намекунат ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамом би оила бехаф аст.
6: Э, ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
8: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماش فهمیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
5: آسیا پلاس.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Сейшелы подписали соглашение об отмене виз. Кыргызстан запустит первый собственный спутник. В Казахстане сегодня объявили днем траура по погибшим военным. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Сейшелы подписали соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных, официальных, а также общегражданских заграничных паспортов. Об этом сообщает МИД Республики. Документ подписали министры иностранных дел Таджикистана и Сейшел Сируддин Мухридин и Бери Джуд Жанфорд. Соглашение предусматривает безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание граждан обеих стран на территории друг друга сроком до 30 дней. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил сегодняшний день, 25 сентября, днем общенационального траура по погибшим на Каспии военным. Ранее Токаев выразил соболезнования семьям военнослужащих и поручил правительственной комиссии принять все необходимые меры для оказания им помощи. Инцидент произошел накануне 24 сентября во время учений военно-морских сил в казахстанском секторе Каспийского моря. По данным Министерства обороны Республики, из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра группу военнослужащих при выполнении учебно-боевой задачи унесло в море. К настоящему моменту власти заявили о 9 погибших. Всего же в море оказались 19 человек, троих удалось спасти, поиски остальных продолжаются. Таджикский боец Камариддин Хасанов одержал победу над узбекистанцем Жасурбеком Жураевым. Бой проходил 19 сентября в Тбилиси. Поединок прошел в полуфинале Гран-при Хайпе AFC весовой категории до 70 килограммов. Победа вывела Хасанова в финал Гран-при. Кыргызстан с 1 октября планирует вывести на околоземную орбиту первый в истории страны собственный спутник. Запуск состоится с площадки в американском штате Калифорния, пишет Фергана. По словам министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлиста Кунбекова, в первую очередь будут использоваться данные этого аппарата в сельском хозяйстве. Спутниковые снимки позволят отслеживать приближение заморозков и засухи, а также анализировать информацию для разработки мер по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Аппарат разработало предприятие «Кыргызэлектроника». В течение 2,5 лет над ним шла работа. Совет мира под руководством Дональда Трампа подготовил 6-месячную программу восстановления сектора газа стоимостью около 2,5 миллиардов долларов. План включает 66 проектов от временного жилья и расчистки завалов до восстановления больниц, инфраструктуры, экономики. Однако эта сумма пока полностью не собрана. В целом же, по оценке авторов плана, полное восстановление газа займет около 10 лет и потребует свыше 70 миллиардов долларов. Сегодня в Душанбе на некоторых улицах вновь отключат электричество. Так, с 9 до 17 часов вечера в районе Исмаила Самани без света могут остаться дома на проспекте Рудаки со 108 по 110, а также на улице Карамова. В районе Фирдавси отключения затронут Махали, Мунзим, Хатлон, Якатут и Шайнак. В столичных энергосетях сообщили, что ограничения связаны с проведением ремонтно-профилактических работ. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: 11-55. Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat roba mablaghi 1000 somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj baqaydgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявиш.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равункун. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст на дей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Сурдинал Дар Азия Плюс.
6: Як шонси бурдаст. Он ро аз даст на дей.
0: Рахами телефони дорай реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 25-19 сония.
5: Ба навраси 15 солаи Хинди Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақти мо баъзан барои санҷидани 8-6 калькулятор мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамро ҳал кунад.
3: Коммерсбанки Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Коротко о главном.
7: Внешняя торговля Таджикистана выросла почти на 40%. Таджикистан вышел из коммуникационного тупика, заявил глава Минтранса. Туркменистан не пропустил самолет из Тегерана в Душанбе. Мужская сборная республики одержала победу над командой Люксембурга. Аварийное отключение электростанции в Узбекистане оставило без света часть Казахстана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
8: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
9: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان، از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сё мамон шумору ба концерти Бошукуи идуна. Бахшида ба сил панчумин сол гарди и стекло лияти давлати джумури Тоҷикистон. Ва панш солаги сё мамон дават менамоят. Шумору шуми фарум шашавандай музыки, нейруи баланд ва эхсоси рангин интизор аст. Дари як сахна, хунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои идона, сана ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нӯшокиҳо, Сёма. Чиптаҳо алакай дар yechipta.tj ва тикет Тон.тj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Якҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сёма Мол.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Азия Плюс.
8: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира, мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Soft Premium» – мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Soft Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Soft Premium» – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Ва хам хазор кисаи ношунида. Аз тариху фарханг то иқтисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Равзана ба чин дар Азия Плюс.
3: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари ҳастам ва имрӯз оид ба нушоке суҳбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. Дар тӯли асрҳо чой ба қисми рӯзгор, меҳмоннавозӣ, савдо ва ҳатто санъат табдил ёфтааст. Чои чинӣ низ як навъе нест. Чои сабз, сафед, ҳаваранг ва навъҳои дигар. Мазза, бӯй ва ранги ҳар кадом чои минтақа аз навъи барг ва тарзи коркарди он вобаста аст. Аммо фарҳанги чой танҳо дар мазза нест. Дар маросими анъанавии чойдамкунӣ ҳарорати об, ظرف، миқдори барг ва вақти дамкунӣ аҳамият дорад. Худи раванди чой дамкунӣ инсонро водор мекунад ки шитоб накунад, бӯйро эҳсос кунад, ранги чойро бубинад ва барои суҳбат вақт ҷудо кунад. Дар фарҳанги чинӣ чой бо оромӣ, эҳтиром ва меҳмоннавозӣ пайвандӣ дорад. Ба меҳмон пешниҳод кардани чой то имрӯз метавонад нишонаи эҳтирому муносибати нек бошад. Албатта, сокини шаҳри муосир ҳар рӯз маросими мураккаби чойро баргузор намекунад. Ӯ ҳам метавонад субҳ нӯшокиашро гирифта ба кор шитобад. Аммо анъанаи чойнӯшиву чойдамкунӣ боқӣ мондааст. Чойхонаҳо фаъоланд, чой хуб тӯҳфа мешавад ва дӯстдоронаш дар бораи навъу маззаи он соатҳо суҳбат мекунанд. Он тавре ки дар дигар кишварҳо дар бораи қаҳва ё май суҳбат мекунанд. دوستانی عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرزوبوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیس.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Внешняя торговля Таджикистана выросла почти на 40%. Таджикистан вышел из коммуникационного тупика, заявил глава Минтранса. Туркменистан не пропустил самолет из Тегерана в Душанбе. Далее подробности этих и других событий. Внешний торговый оборот Таджикистана превысил 9 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% или на 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство по статистике. При этом торговый баланс страны остался отрицательным. Превышение импорта над экспортом составило более 5 миллиардов долларов. Внешнеторговые операции республика осуществляла со 126 странами ближнего и дальнего зарубежья. Страна экспортировала в основном минеральные продукции, драгоценные, полудрагоценные камни и металлы, а также продукцию химической промышленности, текстиля и текстильных изделий, хлопковое волокно и другие товары. Объем торговли с Россией составил около 1 миллиарда 68 миллионов долларов, с Казахстаном чуть более миллиарда долларов, с Узбекистаном свыше 500 миллионов долларов. Туркменистан закрыл небо для самолетов Ирана. Так, накануне Туркменистан не разрешил самолету «Вареш» пролететь через свое воздушное пространство. И лайнер, следовавший из Тегерана в Душанбе, был вынужден после более часа полета развернуться и вернуться обратно в Иран. Позже авиакомпания повторила рейс, но уже через воздушное пространство Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Самолет прибыл в Душанбе в 23:45. На этот раз маршрут пролегал... Представительстве «Вареш» в Душанбе сообщили «Азия-Плюс», что авиакомпании было разрешение на этот маршрут, однако Туркменистан отказал в пролете через свое воздушное пространство. Компании связали отказ с недавно объявленными США санкциями против Ирана. «Вареш» сообщили, что сегодня, 25 сентября, рейс Мешхед-Душанбе и обратно также будет выполнен через территорию Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. На транспортную модернизацию в Таджикистане направлено инвестиции на 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Об этом сообщил министр транспорта страны Азим Ибрагим на 5-й международной конференции по дорожному строительству Центральной Азии, которая прошла в Душанбе. В результате построено и реконструировано более 3000 километров дорог. А в ближайшие 5 лет работу затронут еще около 700 километров трасс международного значения, отметил министр. Стратегическая задача выполнена, налажено дорожное сообщение со всеми 4 соседними странами, отметил он. Далее Таджикистан намерен построить свыше 10 логистических центров. Такие узлы нужны, чтобы повысить транзитную привлекательность республики. Сейчас идет поиск иностранных инвесторов, отметил глава Минтранса страны. Мужская сборная республики по шахматам одержала крупную победу над командой Люксембурга 4-0 в 8-м туре 46-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Самарканде. На всех 4 досках таджикские шахматисты добились побед. Женская сборная, между тем, уступила команде Молдовии со счетом 1-3. В 9-м туре мужская сборная страны сыграет с командой Белоруссии, а женская команда встретится со сборной Палестины. Аварийное отключение 1600 мегаватт мощности на новой тепловой электростанции в Сырдаринской области Узбекистана сегодня утром вызвало перебой с электроэнергией не только в отдаленных районах Узбекистана, но и в части Казахстана. Электроснабжение всех отключенных потребителей в Узбекистане уже восстановлено. Для этого были задействованы резервные мощности систем хранения энергии других электростанций. В Казахстане объем временно ограниченного потребления составил 962 мегаватт. Против аварийной автоматики, как отмечают, работала в штатном режиме. В 6 утра работа электроснабжения, электростанции, была восстановлена. Это не первый случай, когда авария в энергосистеме одной из стран региона отражается на работе энергосистем соседних государств. Так, 14 августа перебои с электроснабжением одновременно произошли в Узбекистане, в Казахстане, в Кыргызстане и в Таджикистане. Тогда в Минэнерго Узбекистана сообщили о нарушении работы единой энергосистемы Центральной Азии из-за аварии в энергосистеме соседней страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: барои аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Вот так разбежались и с головой прыгнули в рабочие задачи. Да, дорогие друзья, мы это умеем прекрасно, но, знаете, рабочие задачи могут так затянуть под воду, прям даже потом выбраться бывает сложно. Но спасательный круг есть в виде нашего эфира, бросаем его вам, чтобы вы наконец-таки немножко выплыли и сделали свободный вдох. Ну или даже открыли второе дыхание. Дорогие друзья, здесь команда «Второго дыхания» собирается в студии, чтобы рабочие задачи разбавить полезной информацией, музыкой и весельем. Для этого в студии Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья, из пятницы, что ли?
2: Пятницей! Нужно прям вот так. Это, по-моему, единственный день, когда, знаешь, даже самое какое-то скучное рабочее задание, самый скучный документ просто не может, мне кажется, испортить настроение. Друзья, наконец-то пятница долгожданная. Да, легкая, красивая, яркая. Пусть она такой и будет, друзья. Всего вам наилучшего сегодня желаем. Все успеть, все доделать, чтобы пятница плавно и беззаботно перетекла в потрясающие выходные. Этого тоже вам и души желаем. Давайте улыбаться, давайте заряжаться. Мы здесь для того, чтобы вместе сегодня открыть второе дыхание.
1: О, да, не хватает только вас. Ну, а как ваши, вы можете обозначить свое присутствие? Ну, добавьте просто звук своему радиоприемнику, это раз. А во-вторых, не забывайте отправлять сообщение. Номер 28-40107. Отправляйте нам прямиком сюда, прочитаем их с удовольствием и порадуемся вместе, потому что все-таки действительно конец трудовой рабочей недели. Это надо как-то хорошо отметить, я считаю. Ну что ж, дорогие друзья, мы ставим хороший музыкальный трек в эфире «Азия Плюс», возвращаемся и снова будем делиться самым безумным, что произошло в мире.

Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно. Друзья, если ваши вот сотрудники очень плохо работают или не справляются с обязанностями, повесьте портрет с глазами. Не знаю, как это будет работать. Или сделайте огромное панорамное окно в офисе и смотрите на своих сотрудников сдалека. Или с биноклем. Как вам удобно.
3: Ты тоже начал издалека. Вот теперь скажи, к чему
2: да,
3: ты
2: к это чему все сейчас подводишь? Скажу. Эффект чужого взгляда, друзья, это такой психологический эффект, при котором даже изображение глаз может немного менять поведение человека. Вот о чем я говорю.
3: Да, будем говорить про этот самый
2: повесим
3: эффект.
2: Глаза здесь тоже
3: чужого
2: какие-нибудь.
3: Взгляда. Да зачем мне твоих глаз хватает?
2: Серьезно? Еще
3: чужие будут здесь на нас
2: пялиться. Чужие губы. Да, вспоминаю
3: это
2: песню.
3: Немного очень сильно в другую сторону, но да ладно.
2: Да.
3: Итак, возвращаемся к эффекту чужого взгляда.
2: Конечно.
3: Например, друзья, человек находится в помещении один, но перед ним висит фотография лица или просто пара нарисованных глаз. И хотя он прекрасно понимает, что это всего лишь картинка, мозг может реагировать так, будто за ним действительно наблюдают. Из-за этого некоторые люди становятся осторожнее, чаще соблюдают правила и реже ведут себя эгоистично.
2: Ага, то есть, слушай, а хорошая штука. Оказывается, знаешь, что правил дорожного движения никто не нарушал, надо просто повесить глаза.
3: На светофорах.
2: На светофорах, да. Или светофоры в виде глаз. Один из самых известных экспериментов проводили в университетской комнате отдыха. Сотрудники сами платили за чай и кофе, оставляли деньги в коробочке. На ней каждую неделю меняли изображения. То цветы, то человеческие глаза. И в периоды, когда висели те самые глаза, люди в среднем оставляли больше денежек.
3: То есть как будто бы за ними наблюдают.
2: Да-да-да.
3: Уже стыдно как бы было.
2: Да, заплати за кофе. Ага.
3: Почему же это происходит? Человеческий мозг очень чувствителен к взгляду. Он вот для нас взгляд другого человека означает какую-то социальную оценку. Что же обо мне подумают? Заметят ли мой поступок? Будут ли какие-то последствия? Поэтому даже символический взгляд иногда запускает вот такую вот похожую реакцию.
2: Да, этот принцип используется и в реальной жизни. Изображение

0: Вас размещают возле урн, велосипедных парковок, касс самообслуживания или информационных табличек, чтобы напомнить людям о правилах, дорогие друзья. Так
1: Но
0: что вот так.
1: Есть еще кое-что важное. Да. Эффект работает не всегда.
0: Ага.
1: Более поздние исследования показали, что он зависит от ситуации, окружения и того, насколько человек вообще воспринимает изображение как сигнал наблюдения.
0: Ага. Ну, проще говоря, иногда нам достаточно просто увидеть глаза, чтобы начать вести себя так, будто что действительно за нами есть кто-то следит. А что если действительно благотворительность, ну да, дорогие друзья, на самом деле это, конечно, не всегда работает, это чистая правда, но вдруг сработает с вами, кто знает, может быть, вы какой-то руководитель, и вам надо уехать на неделю куда-нибудь, распечатайте свой огромный портрет, повесьте его на самое видное место, так, и со словами «я слежу за вами».
1: Вот, что касается благотворительности, да. Кстати, тоже хорошая идея. Почему бы действительно не вот эти да. вот какие-то благотворительные ящики, да, не украшать глазами?
0: Почему нет? Чтобы то обратили есть, внимание
1: да,
0: сразу.
1: Чтобы люди,
0: Опа.
1: Конечно же, обратили внимание. И вот да, этот да, вот да. взгляд, даже пусть нарисованных глаз, будет привлекать внимание.
0: Кто знает.
1: А еще знаешь, о чем я вспомнила? Вот оказывается, это все идет откуда-то из глубины веков, как обычно, из старины. Раньше в замках было огромное количество вот этого ненужного пространства, да,
0: так,
1: и вот
0: да.
1: чтобы они не были особенно вот пустыми, а в принципе так и было, а вот вешали же вот те самые портреты.
0: Портреты,
1: вроде как, да,
0: да
1: своих
0: конечно.
1: Там каких-то
0: предков.
1: Родственников, угу. предков, да. Но, тем не менее, этих портретов было так много, что действительно вроде вот и создавалась как бы такая вот вроде непонятная немножечко, но аура, тем не менее, и присутствие как будто бы вот еще чье-то. То есть получалось, что вроде бы залы-то и пустые, но из-за вот этого огромного количества этих самых портретов
0: да.
1: и глаз...
0: И идешь ты, знаешь, вот по этому замку, у тебя вилка в руках с пельменем, едем, да, и нечаянно пельмень падает на пол, да, и в какой-то момент так думаешь, а подымать мне этот пельмень или нет? Ведь на меня смотрят предки,
1: да,
0: понимаешь, что это...
1: Да, 10 пар глаз.
0: Да, 10 пар глаз,
1: казаться,
0: да.
1: что укоризненно смотрят.
0: Укоризненно, да, да, конечно, само собой, да. А ведь тебя в детстве учили не подбирать еду с пола.
1: Да,
0: ну вот,
1: да,
0: дорогие
1: да.
0: друзья.
1: Вот.
0: Да, все, теперь точки над «и» поставлены, друзья. Ну, на всякий случай, проверьте этот эффект, может быть, это реально сработает. А вообще, ты знаешь, мне кажется, даже можно на автомобиль поклеить, вот на свой собственный автомобиль огромный глаза наклеить, чтобы люди видели «Не нарушай! Веди себя хорошо! Я слежу
1: да
0: за тобой!»
1: Вот, тут тоже спорный момент такой.
0: Ну, кстати, есть же у дальнобойщиков часто
1: есть.
0: Глаза клеют.
1: Да,
0: на, кстати,
1: они клеют, но там
0: красивые
1: это уже
0: женские
1: привычно.
0: Глаза.
1: Вот, а у нас особо нет. Поэтому вот так наклеишь и наоборот создашь какую-нибудь не особо приятную
0: Кто-нибудь
1: ситуацию на
0: дороге. Заглядится на эти глаза.
1: Конечно,
0: да?
1: и такое может случиться.
0: Хорошо, ладно. В общем, решайте сами. Ну, а мы делаем остановку в виде анонса полезной информации. Друзья, вернемся к вам.
2: Коротко о главном.
3: В деле о гибели казахстанских военных на Каспии появились подозреваемые. 51 государство призвало Москву прекратить боевые действия и начать переговоры с Киевом. Депутаты ООН покинули зал во время речи премьера Израиля. В России участились нападения медведей на людей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
6: 12 миллион.
7: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
5: Коммерцбанк Таджикистан – фарзанди истиклоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан – 2200 ё cbt.tj. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО Фурус. Подробнее по номеру 72.
1: Ты видела
0: 72.
1: Этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: И вы знаете, друзья, в основном мы говорим про художественные фильмы, а вот как-то документалки проходят мимо нас. И мы решили сегодня исправить ситуацию, рассказать про одну интересную документалочку. Студия А24 показала трейлер самой обсуждаемой документалки этого года, друзья. Студия 24 выпустила трейлер грядущей трехчасовой документальной ленты «Ты можешь видеть все», посвященный Элизабет Холмс. Авторы картины запечатлели последние дни основательницы Зеро.
5: Тиранос,
4: да.
5: Так же и будет, он, да.
4: Да, на свободе и первой недели в федеральной тюрьме, куда она отправилась по обвинению в мошенничестве, друзья. Ну, давайте расскажем предысторию вообще всего этого, и, может быть, эта история тоже зацепит вас, и вы захотите посмотреть данную документалку.
5: Да, действительно, такое не каждый раз происходит, поэтому вот слушайте. В 2003 году в 19 лет Холмс бросила Стэнфорд и основала стартап, пообещав совершить революцию в медицине. Она заявила, что создала прибор, способный проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. На пике успеха венчурные инвесторы оценивали проект в 9 Ого. Миллиардов долларов, а пресса сравнивала предпринимательницу со Стивом Джобсом за ее любовь к черным водолазкам и амбициозное видение будущего.
4: Но в 2015 году газета Wall Street Journal опубликовала расследование, разоблачающее масштабный обман. Выяснилось, что обещание и вот эта технология не работает. А компания тайком использовала стандартное лабораторное оборудование конкурентов, подвергая риску здоровья пациентов. И в 2023 году Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы, поставив точку в одной из самых корпоративных скандалов Кремниевой долины, друзья. Вот так вот.
5: Да, и вот есть у нас даже не такое небольшое описание, да, кинокритик Варити Оуэн Грейм Берман, вот, который уже посмотрел фильм, описал его как уникальный психодраматический цирк, захватывающий внимание с первых же минут. По его словам, сюжет движется язвительно любопытная... сюжетом движет, видимо, язвительно любопытная личность Нейтана Филдера в роли невозмутимого интервьюера. И он же выступил режиссером проекта вместе с Лансом Оппенгеймом.
4: Да, ну, кстати, премьера это, правда, зарубежный кинотеатр запланирован на 16 октября, но я не уверен, что это покажут на нашей стране, друзья, но тем не менее, я думаю, что в сети как-нибудь обязательно можно будет найти данную документальную картину. Вот такое вот мошенничество на 9 миллиардов долларов, дорогие
5: да,
4: друзья.
5: Да, действительно,
4: нехило.
5: Я же говорю, не каждый раз такое может произойти, случиться, да. В принципе. И здесь для тех, кому интересно все это, да. Да, чтобы прям как следует вникнуть, есть возможность уже, в принципе, совсем скоро посмотреть.
4: Абсолютно верно, друзья. Смотрите замечательное кино, хорошее кино, документальное кино, художественное кино, абсолютно любое кино. Если вы кинолюб, киногурман, мне кажется, пропустить что-то и даже иногда становится даже немножко страшно. Ну, а еще страшно бывает, друзья, упускать свою мечту. Вот воплотить ее обязательно. Но если на нее не хватает денег, то МДО Фрус вам обязательно поможет. Возьмите потребительский кредит на выгодных условиях. Подробности по номеру 7272, друзья. Ну и, кстати, следующий час у нас тоже ожидается интересным, потому что ожидается одна очень интересная благотворительная акция в нашей стране, дорогие друзья. По-моему, это впервые произойдет. Даже не акция, а целый фестиваль, дорогие друзья. Узнаем об этом непосредственно.
5: Но мы уже будем не одни.
4: Да, будем не одни, а с нашей замечательной гостьей. Это Манзура Джураева к нам зайдет. Это директор благотворительного фонда «Музафар», друзья. Она нам подробно расскажет про этот уникальный фестиваль, друзья. Где он будет проходить, когда все это состоится. Возможно, даже вы можете стать участником этого замечательного феста. Все узнаем совсем уже скоро, в следующем часе. Скоро будем.
6: Реклама Дар Азия Плюс.
7: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин. Комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма. Легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
8: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Иксельро туме хариву туфару азму мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума суати 19 дар эфири радиои му суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аздас наде.
10: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
11: Рахами телефон идора и реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
13: Шарики бахши оханги истиклол, нури зулол.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе этой зимой теплом планируют обеспечить 3300 объектов. 51 государство призвало Москву прекратить боевые действия и начать переговоры с Киевом. Делегаты ООН покинули зал во время речи премьера Израиля. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе к отопительному сезону этого года планируется подключить 3300 объектов к теплоснабжению. Отопительный сезон в Душанбе обычно начинается после середины октября месяца и длится примерно до апреля. В уголовном деле о гибели казахстанских военных на Каспии появились подозреваемые, сообщает Генпрокуратура Казахстана. Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечивавшие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежащие организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей, говорится в распространенном сообщении. Всего по делу были допрошены более 30 военных, назначены 12 экспертиз. По статье о халатности на службе виновным может грозить до 5 лет лишения свободы, а нарушение правил кораблевождения – до 7 лет. К настоящему времени обнаружены тела всех 14 погибших. Семьям погибших будет оказана материальная помощь. Помимо государства, помощь финансовая, изъявили желание ряд бизнесменов и организаций. Сегодня в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим. 51 государство, член ООН, призвало Россию согласиться на прекращение огня и участвовать в содержательных мирных переговорах. В совместном заявлении также говорится о последствиях войны для гражданского населения, попытках Москвы ограничить экспорт украинского зерна и перемещении или депортации украинских гражданских лиц, включая детей, пишет BBC. США под заявлением не подписались. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Совете Безопасности, он заявил, что Москва готова к переговорам, но не намерена приостанавливать военные действия на время переговорного процесса. Ранее Дональд Трамп призвал Зеленского отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие объекты, связывая их с ростом цен на дизельное топливо. Зеленский заявил, что эти удары направлены на сокращение доходов Москвы, которые, по его словам, используются для ведения войны. Выступление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН в Нью-Йорке сопровождалось уходом десятков делегатов из зала. В своей речи он защищал действия Израиля и заявил, что страна продолжит защищать себя. Помимо демонстративного ухода из зала, выступление Нетаньяху сопровождалось и уличными протестами в центре Манхэттена. Несколько пропалестинских организаций провели акции в разных районах города, собрав более 1250 человек. Полиция задержала около 100 демонстрантов, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Среди задержанных были известны актрисы, а также несколько политических соратников мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани. В России участились нападения медведей на людей. Как пишет телеграм-канал «База», медведей-людоедов стало некому отстреливать, так как охотники бросают промысел из-за колоссальных убытков. Одной из причин журналисты называют новые правила, согласно которым разрешение на отстрел теперь дают лишь на месяц, а не на сезон. И его средняя стоимость составляет около 18 тысяч рублей. А затраты на дорогу к месту охоты, покупка, снаряжение, а также оформление документов не окупаются, отметили охотники. Кроме того, в России практически исчезли мастера, которым раньше сдавали мех, лап, а также желчь медведей, что также лишило охотников дополнительного заработка, пишет «База». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте azia-plus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Дараджаи болой хаспият. Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ну что, приветствую вас, второе дыхание, друзья. Всем привет. Пятница продолжается, и отчасти рабочий день тоже заканчивается. Он идет так медленно. Часики тикают, друзья. И я чувствую, сегодня, мне кажется, часы — это самый такой просматриваемый прибор в каждом офисе. Каждые 5 минут, мне кажется, кто-то поглядывает. А нет, еще рабочий день продолжается. Друзья, продолжаем рабочий день, продолжаем рабочие задачи в ритме радиостанции «Азия Плюс» и хорошего настроения. С вами здесь в студии, конечно же, те же самые люди. Андрей Соколов, Лола Назарова и наши замечательные гости, друзья.
2: Да, и мы уже проспойлерили до того, как ушли на рекламу, о том, что сегодня речь пойдет о замечательном мероприятии. Сейчас подробненько обо всем расскажем. Сегодня мы не одни, да, в студии шоу «Второе дыхание» Манзура Джураева, директор благотворительного фонда «Музафар». Ведь совсем скоро, уже завтра, в Душанбе пройдет первый в Таджикистане благотворительный фестиваль «Нурда Калбимо. Свет в наших сердцах». И сегодня мы поговорим о том, как же появилась идея фестиваля, почему одной из его главных тем стала инклюзия, как люди с инвалидностью будут участвовать в нем, и не только как гости, но и как спортсмены, артисты, авторы и волонтеры. Также узнаем, какие же активности и проекты ждут гостей. Действительно, впервые такое мероприятие, обо всем поподробнее. Поэтому, да, Манзура Тойерджановна, здравствуйте.
3: Добро пожаловать. Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Эту возможность.
1: Вообще, это уникальный формат для нашего города в целом, да и для страны, я думаю. Завтра в Ботаническом саду, получается, 26 числа состоится данный фестиваль. А вот как возникла эта идея проведения вот этого столь важного, мне кажется, мероприятия?
3: Да, спасибо за вопрос. На самом деле, Лола уже такое сделала хайлайт и рассказала.
1: Лола, очень зачем
3: коротко,
1: ты рассказала все?
3: Очень коротко, да, о том, что мы задумали. Идея, в принципе, она появилась 5 сентября во всем мире празднуется День благотворительности. Мы, конечно, как один из крупных благотворительных фондов в нашей стране, мы не могли оставаться в стороне. И мы это очень бурно обсуждали. Наши коллеги предложили в этот раз провести это мероприятие в формате фестиваля, большого фестиваля. Но из-за того, что наша республика очень ярко, громко и красиво праздновала 35-летие нашей независимости, нам пришлось немножечко сдвинуть даты. И поэтому мы решили проводить 26 сентября традиционно в Ботаническом саду, за что огромное спасибо нашей мэрии, Ботаническому саду, руководству Ботанического сада за эту возможность. И, в принципе, вы знаете, все вот такие вот замечательные идеи у нас рождаются в нашем коллективе, в бурных обсуждениях. Идея показалась нам замечательной, так как на самом деле очень важно давать равные возможности всем людям, напоминать об этом почаще, стремиться к инклюзивному обществу. И, по сути, фестиваль – это площадка равных возможностей для всех. Ну, вот если коротко, идея родилась так, дальше она трансформировалась, она дополнялась, и я надеюсь, что завтра все, кто придут на нашу на наш замечательный праздник, фестиваль, они увидят, что это, ну, на самом деле первый, но очень значимый, очень важный фестиваль не только для людей с инвалидностью, для организаций, которые работают с такими людьми, но и для всего общества.
1: Замечательно. Но какую цель ставите как организаторы?
3: Да, на самом деле мы хотим дать площадку абсолютно для всех. Как я сказала, это в первую очередь людям, которые работают с людьми с инвалидностью, люди, которые сами являются, да, с некоторыми проблемами здоровья, люди, которые продвигают идеи инклюзивности в наше общество. Очень много волонтеров, очень много организаций, которые мы решили объединить на одной площадке и дать им возможность взаимодействовать, обсуждать какие-то проблемы, выходить с какими-то идеями. И, естественно, все это будет сопровождаться такой большой культурной программой. Мы хотим, чтобы это был праздник. И, естественно, чтобы люди могли получить то, зачем они пришли.
2: Ой, спасибо большое. Ну вот про культурную программу, я думаю, надеюсь, что вы нам тоже расскажете чуть подробнее позже. А вот сейчас вот такое красивое название – Нурдар Калбиму. Вот как появилось и почему вот для фестиваля выбрали именно его?
3: На самом деле очень красивый слоган, мы его уже давно используем. И обычно, когда мы проводим большие праздники в больших таких пространствах, либо вот на каких-то стадионах или больших площадках. И, честно говоря, мы уже даже не вспомним, кто нам предложил этот слоган, но он точно родился среди наших коллег. И так он запал, что мы его решили особенно вот касательно этого мероприятия, которое будет проходить завтра. Оно очень хорошо отражает, то есть свет в наших сердцах, и мы хотим поделиться этим светом.
1: Ой, замечательно. Спасибо. Вы знаете, люди с ограниченными возможностями всегда рады просто выбраться из четырех стен. Это чистая правда. Потому что однажды мы проводили интервью с людьми с ограниченными возможностями. Они говорили, что просто счастье выбраться. А если еще и праздник будет как-то вот инклюзивно подготовлен специально для таких людей, для меня, честно говоря, это большая радость. Потому что я рад, что вы соберете... замечательных людей, которые не зацикливаются на своих проблемах, своего здоровья. То есть иногда, мне кажется, даже у этих людей надо брать пример. Это какая-то фантастика настоящая, потому что столько жизнелюбия, столько всего эти люди умеют делать, в отличие даже от меня. И я всегда этому удивлялся.
3: Это одна из наших целей, основных целей. Кстати говоря, Андрей, сейчас не принято говорить «люди с ограниченными возможностями». И терминология, правильная терминология, как правильно обращаться, все это как раз-таки является целью нашего фестиваля. И, как вы правильно отметили, одна из наших главных задач – показать таких людей, мотивировать других людей, которые, возможно, по каким-то причинам еще в тени, не могут, не хватает немножечко смелости или есть какие-то другие причины. Мы хотим показать очень яркие примеры таких людей, которые действительно могут, и они вдохновляют. Много таких людей уже давно поддерживаются нашим фондом. Есть люди, которых мы нашли на просторах интернета. Каждая история, которая будет на этом фестивале рассказана, поверьте, что она будет уникальна. И, как вы и сказали, она вдохновляет нас, всех обычных людей, людей, которые живут повседневной жизнью. И, конечно, когда мы видим, слышим людей, которые преодолевают огромные сложности.
1: Причем каждый день.
3: Конечно, для всех это будет огромная мотивация.
1: Хотелось бы узнать про культурную программу в целом, зоны активности, участники, гости, кто, что, расскажите более подробно тоже.
3: Да, мы решили поделить на несколько зон. У нас там будут зоны мастер-классов, зоны детские, зоны творческие. Очень важная зона, спортивная у нас будет, где как раз-таки ребята, паралимпийцы. Вот я уже отметила, что там будут ребята, которых мы... Наш фонд поддерживает уже на протяжении, может, лет 9-10 лет, и они уже стали чемпионами мира.
1: Круто.
3: Они будут показывать свои навыки, то есть зон будет много, и каждый может найти что-то по своим интересам. Кроме этого, если говорить про культурную программу, она у нас будет разделена. С 3 часов будет основная программа, где будет очень много информации, обмен опытом. Вот мы сказали о важности там, терминологии и как правильно обращаться к таким людям, и так далее. Не хочу сейчас все рассказывать. И там же будут некоторые выступления. Даже могу сказать, что мы попытались осуществить мечту некоторых людей. Хочу, чтобы это было сюрпризом и завтра, чтобы завтра вы это увидели на фестивале. Но основной концерт, он уже будет проходить вечером, где наши знаменитые артисты согласились совершенно безвозмездно выступить на этой сцене. И нас это очень радует, потому что, вы знаете, могу сказать правду, не все соглашаются, но у нас уже есть люди, которым не безразлична судьба таких людей, которые за честь принимают выступления, принять участие и таким образом внести свою лепту. Кроме этого, будет очень важная зона, которая будет называться «Я готов Я готова, ман омуда. Мы особое внимание хотим уделить именно этой теме, потому что в четырех местах будут установлены такие стенды, где люди смогут, вдохновленные тем, что увидят, смогут предложить, чем они могут быть полезны. Не только нашему фонду. В четырех местах будут установлены такие стенды, где люди смогут, вдохновленные тем, что увидят, смогут предложить,

0: ну, скажем, например, сейчас идут у нас занятия таджикским языком. Тоже, да, преподаватель опытный, она тоже проводит занятия совершенно безвозмездно. И мы хотим дать людям такую возможность предложить свои услуги волонтеров. Каждый сможет подойти и конкретно написать то, чем бы он хотел поделиться. Я думаю, это хорошая очень возможность будет. Нас часто спрашивают, чем мы можем быть полезны.
1: Ведь это не всегда могут быть деньги, это могут быть какие-то услуги определенные.
2: Конечно. Какие-то навыки.
0: Да. Это безусловно. Здорово. Безусловно, это будет такая возможность.
1: Круто. А чем все-таки будет отличаться это мероприятие от тех, которые проводятся, ну, стандартных благотворительных мероприятий, в принципе,
2: ну, или,
1: по стране?
2: Ну, или, возможно, ранее, да, проводились, да, уже.
0: Вот, ну, наше мероприятие, точно могу сказать, что уникальное, потому что на одной площадке не только организации и люди будут, угу, которых мы уже отметили, но это будут представители бизнеса, крупного бизнеса. Кстати, вот я хочу здесь отметить с благодарностью, с огромной, наших спонсоров. Это компания «Себистон», которые уже не первый раз нас поддерживают. Это компания «Сиома», «Амири» и «Тисел». Также нам помогает цветочный бутик, наш любимый «Гулианор». И мы им очень благодарны, потому что все эти компании, они социально ответственные. И вы знаете, нас уже очень многие знают и сами приходят, предлагают нам сотрудничество. Будет очень много предложений от этих компаний. То есть они не просто нас спонсируют, они будут представлены именно как социально ответственные представители нашего общества. Это очень радует, что количество таких компаний растет.
1: Очень
2: здорово,
1: круто.
2: Здорово, да, вообще.
1: Друзья, мы делаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы и снова возвращаемся к нашему разговору. Скоро будем.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Байо онро дар шакли смс бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шонси бурдас. Он ро аздас наде.
6: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аздас наде. Танхо дар KFC.
3: Рахами телефони и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Энергия твоего дня.
1: Ну что, дорогие друзья, вот не надо ничего планировать, мне кажется, на завтрашний день, а просто идите на замечательный фестиваль. У него такое очень красивое, емкое и очень теплое название – Нурдаркалбимо. Свет в наших сердцах, дорогие друзья. Замечательное мероприятие, которое стартует завтра в Ботаническом саду. Начнется основное действие, как я понимаю, 15.00, и до самого глубокого вечера, друзья, вы можете посетить данный фест. Но, конечно же, главные, мне кажется, действующие лица этого фестиваля будут люди, которыми мы восхищаемся, люди. Мы, обычные люди. И реально, я просто восхищаюсь людьми, которые, превозлагая трудности, превозлагая просто, не знаю, даже как-то объяснить, всякие проволочки общественные, все равно любят жизнь, стремятся, действуют и даже своими руками иногда создают просто великолепные вещи. Да. Мне кажется, вот есть люди, которые даже находясь просто дома, делают такие, как-то объяснить, своими руками.
2: Хендмейд,
1: да, сейчас
2: еще
1: называется.
2: Да.
1: Да? То есть это шьют, не знаю, вышивают, делают украшения. Фантастика настоящая. Я всегда гордился такими людьми и рад, то, что они не опускают руки. Друзья, мы посвящаем этот фестиваль, естественно, людям с ограниченными возможностями. И в целом мы сегодня говорим на эту тему в нашей студии. А в студии у нас сегодня Манзора Джураева, директор благотворительного фонда «Музафар». Ну, естественно, является главным организатором данного фестиваля. И мы давайте постепенно к инклюзии давайте подойдем.
2: Обязательно, потому что
1: это как такой некий девиз этого фестиваля. Почему именно тема инклюзии стал одним из центральных направлений данного феста?
3: Ну, безусловно, тема инклюзии, она никогда не теряет свою актуальность. И, конечно, мы как благотворительный фонд считаем своим долгом усиливать это понятие, принимать очень активное участие в продвижении, да, вообще продвижение всех принципов инклюзии. Кстати говоря, то, что вы сейчас отметили, у нас есть несколько очень хороших примеров, когда мы поддерживали людей с некоторыми проблемами здоровья, и в настоящий момент они сейчас стали самостоятельными и даже продвигают свой бизнес и занимаются социальным предпринимательством.
1: То есть даже помогают другим.
3: Да, они помогают другим, они обучают таких же людей, как и сами. Так, например, девочек из малообеспеченных семей обучают профессиям. И даже в процессе подготовки вот к этому фестивалю мы сделали несколько заказов, мы сделали осознанно это. То есть именно таким людям, для того, чтобы поддержать их, для того, чтобы повысить их значимость, ну и для того, чтобы вдохновить других людей.
1: Ну, фантастика.
2: Да, спасибо большое. Вот, Манзор Тойерджановна, давайте мы с вашей помощью сейчас развеем миф. Вот миф о том, что благотворительность – это всегда только какая-то помощь. Да, обычно это материальная какая-то помощь. И вот мы знаем, что часто вам задают такие вопросы, пишут какие-то комментарии, да, с этим связано. Вот давайте об этом поговорим.
3: Да, давайте поговорим. Тема актуальная. На самом деле, вы знаете, вообще тема благотворительности для нас, для нашего региона, для нашего народа – это вообще не новая тема. Да, это испокон веков. Мы знаем, что такое садака, корисавоб, хашар. Это в крови нашего народа. Но, к сожалению, вы знаете, возможно, это причиной, может быть, была наша гражданская война, может быть, какие-то временные сложности, когда, к сожалению, есть такая тенденция, что некоторые люди привыкли к тому, что благотворительность – это постоянная помощь, вы знаете, без каких-то причин, постоянная какая-то помощь. И на самом деле даже вот в процессе подготовки люди нам звонят и говорят, мы не сможем прийти по каким-то причинам, могли бы вы отправить вот эту помощь нам домой? То есть у людей есть некие стереотипы. Мы, конечно, стараемся каким-то образом очень мягко, очень деликатно с этим работать, но на самом деле, возможно, этому несколько причин. Вот как раз-таки фестиваль, возможно, и послужит некой такой площадкой для того, чтобы показать, что такое благотворительность, и не всегда людям возможно, стоит рассчитывать и ждать только какой-то конкретной помощи, материальной или, скажем, там, не знаю, продуктовой, еще чего-то, потому что есть огромное количество людей, которые, как мы уже несколько раз отметили, которые, несмотря на все сложности, преодолевают их и являются примером. То есть не надо ждать чего-то. Конечно, фонд, то есть основная наша функция – это помогать, мы это делаем, но мы также не хотим, чтобы определенная, я хочу, чтобы меня прям правильно поняли, чтобы определенная, возможно, какая-то очень небольшая группа людей привыкали к этому и относились к этому не совсем правильно.
1: То есть главная задача вообще, в принципе, фестиваля и любой, мне кажется, благотворительной организации — это дать направление человеку, дать понять, куда нужно двигаться, дать, как говорится, как в народе говорят, дать удочку, чтобы он сам уже научился ловить ту самую рыбку. Почему бы и нет? Да, действительно, это чистая правда.
2: Ну, это отлично просто, мне кажется, потому что действительно давно пора уже с этим мифом покончить, ведь благотворительная помощь, мне кажется, это не только вот какие-то финансовые, да, вливания постоянно, материальная поддержка, это может быть интеллектуальное какое-то, физическое волонтерство, да, опять же, ну, в принципе, огромное количество действительно всего может быть интересного, поддерживающего, поэтому, да, об этом действительно стоит говорить.
1: Ну, вот и какую роль все-таки в организации и проведении фестиваля играет тоже бизнес, и каким образом вы хотите показать его вклад в общество?
3: Хороший вопрос, мы уже его коснулись. На самом деле, само участие и спонсорство крупных отечественных компаний — это огромный пример для других. Смотрите, например, если мы берем Себестон, кроме того, что они нас проспонсировали, они предоставят площадку доступного жилья, они воочию покажут, что они строят доступное жилье. Кроме этого, это будет возможность для волонтеров познакомиться вообще с этим видом бизнеса, для того, чтобы, возможно, в будущем они там, ну, я не знаю, могут себя там попробовать в этом именно виде бизнеса. Точно так же другие разные компании, которые будут представлены. Для них на самом деле это возможность сделать добро. Некоторые компании очень неплохо зарабатывают в нашей стране, и они, наоборот, ищут таких партнеров, через которых бы они оказывали, ну, поддерживали, оказывали помощь. Я тут, знаете, вот в связи с этой темой я хотела бы отметить один из наших уникальных проектов. Он называется «Ояндайнек». Почему он считается уникальным? Ну, во-первых, мы его очень долго разрабатывали, мы очень долго пытались найти правильную форму и механизм реализации этого проекта. В итоге мы выбрали 12 выпускников школ, преимущественно с интернатов, да, из малообеспеченных семей, из неполных семей, одаренных ребят, которые принимали участие в нашем конкурсе. И по итогу там, собеседования, там, больших таких препятствий, они стали участниками вот этого нашего проекта. Он пилотный, но он уже показывает результаты. Что получили эти ребята? Учитывая, что у них нет равных возможностей с другими ребятами, да, со своими сверстниками, мы дали им возможность учиться в высших учебных заведениях. Мы оплачиваем им учебу. Те ребята, которые поступили на бюджет, мы оплачиваем им стипендии, поддерживаем. Но это не самое главное. На наш взгляд, самое главное, что мы, как бы это сказать, мы помогаем им пробить путь в будущее. Мы помогаем им посетить эти же компании, много других компаний, например, 55 Group, которые являются одним из самых наших больших партнеров, друзей, волонтеров. И мы предоставляем возможность этим ребятам посетить все проекты, попробовать себя сначала в качестве волонтеров, то есть вообще познакомить детей с темой волонтерства. Возможно, дальше они станут стажерами в этих компаниях. Ну и, конечно, они могут трудоустроиться. Не секрет, что каждая из этих компаний всегда в поиске хороших сотрудников. Пожалуйста, с одной стороны, мы делаем вклад в будущее этих детей, то есть они получают профессии, к которым они стремятся. С другой стороны, они становятся активными гражданами, которые уже понимают, четко понимают свои цели.
2: Спасибо большое. Спасибо большое. Вот, кстати, что касается молодежи, вот, да, вернуться, если к фестивалю, вот какая программа подготовлена именно для молодежи, может быть, для детей, да, и что вот особенно там может быть интересного вот именно этой аудитории?
3: Да, смотрите, ну, во-первых, зоны, которые мы перечислили, они в каждой из этих зон могут себя попробовать, но мы делаем ставку на волонтеров, на волонтерство. То есть там будет задействовано огромное количество ребят, в том числе из этого проекта. Смотрите, они все из сельской местности. И они так волнуются уже.
2: Переживают, да?
3: Переживают, мы их готовим, да, и для них это будет дебют. На таком большом мероприятии мы им собираемся поручить очень ответственные такие, такие задачи. И, конечно, для молодежи это будет возможность побольше узнать и попробовать себя для того, чтобы определиться с дальнейшими своими целями. То есть огромная ставка на волонтеров, вообще на добровольничество, на то, чтобы люди больше понимали, что даже маленький вклад очень важен. Не обязательно, опять, не обязательно только с нашим фондом. Очень много наших коллег будет на фестивале, очень много организаций, которые также занимаются благотворительностью, будут... лидеры мнений, очень много будет блогеров, которые также продвигают, да, идеи благотворительности, добра, и мы надеемся, что вот это вот объединение, да, оно принесет свои плоды.
1: Мы говорили про инклюзию ту самую, и поскольку мы говорили о том, что ваш фонд имеет уже такие хорошие корни с крупными компаниями, с крупным бизнесом в Таджикистане. И есть ли такая задумка, может быть, или кейсы, может быть, даже уже готовы есть по трудоустройству людей с инвалидностью? Есть ли в планах, возможно, фонда такое? Потому что все-таки инклюзия должна идти не только в помощи людям, а люди с инвалидностью готовы тоже помочь обществу. И в целом они готовы, мне кажется, да, намного.
3: Абсолютно. Это одна из наших целей, на самом деле. То, что мы говорим про удочку все время. Да, это вот один из наших основных принципов. И то, что мы отметили уже социальное предпринимательство, мы намеренно делаем так, чтобы люди могли возможность, то есть они, чтобы не разочаровывались, да, в той профессии, которую они выбрали. То есть мы их поддерживаем, и мы уже видим хорошие результаты. Либо те спортсмены, которые уже на мировой арене при нашей поддержке показали свою состоятельность. Но спортсмены – это замечательно. Мы всегда ратуем за то, чтобы эти же молодые спортсмены с инвалидностью, чтобы они имели другую специальность. Мы содействуем им в том числе получить современные специальности. Мы все время помним и руководствуемся тем, что наш президент говорит, современные специальности, которые очень нужны нашей республике. Вот мы стараемся при помощи как раз-таки наших таких партнеров проекта 55 Group привлекать детей к этим проектам, дать им возможность, чтобы они сначала попробовали себя, сначала изучили. Но я думаю, что от такого сотрудничества все будут выигрыши.
1: Конечно.
3: И ребята такие, да, найдут себя, возможно, в чем-то, потому что выбор огромный, и возможности узнать побольше, постажироваться,
2: да, попробовать
3: себя. Да, они есть. И мы даем эти возможности совершенно бесплатно. То есть с учетом всех их возможностей, времени и так далее. Естественно, компании могут получить, конечно, свой бенефит, потому что они получат заинтересованных, мотивированных сотрудников.
2: Спасибо большое. Что вот вы ожидаете, да, от вот этого фестиваля, и каким видите его дальнейшее развитие? Вот сразу возникает вопрос. Может быть, в планах есть уже сделать фестиваль ежегодным событием?
3: Я думаю, еще немножко рано об этом говорить. Результаты фестиваля покажут, да, необходимость этого, во-первых. Во-вторых, что мы ожидаем? Вы знаете, многие организации, которые будут представлены, очень опытные, они на протяжении уже десятилетий работают по правам людей с инвалидностью, продвигают вот, гуманные идеи и так далее, но они работают в каких-то определенных кругах. Мы хотим дать очень большую площадку для того, чтобы как можно больше людей услышали, экспертов, как можно больше людей себя попробовали, да, в той или иной вот, роли. И вообще это, как я вначале сказала, это огромная площадка. Дальше мы можем, ну не знаю, посмотрим, все будет зависеть от результатов, от отзывов. Поживем, увидим.
1: Но в будущее пока заглянули так слегка, одной ногой и обратно. Ну а вот какими эмоциями должен зарядиться человек, который придет завтра на фестиваль?
3: Вы знаете, безусловно, это будут самые лучшие эмоции. Мы уже сами переполнены, потому что мы каждый день общаемся с этими людьми. Мы общаемся с творческими людьми, которые, вы знаете, они нас заряжают своей готовностью. Конечно, мы очень ждем этот фестиваль. Я думаю, что не останется равнодушных людей. Наша цель такая, да, чтобы люди еще раз глубоко задумались, что такое благотворительность. Достаточно ли часто я занимаюсь благотворительностью, я делаю свой вклад в доброе дело, правильно ли я делаю, правильно ли поддерживать всегда и всех. Да, вот мы эту тему тоже затронули. То есть это будет на самом деле большая пища для размышлений еще.
2: Ну, вот, да, ну тогда в продолжение тоже можно вот задать такой вопрос. Вот что бы вы могли сказать людям, которые, возможно, хотят помогать, но пока не знают, как это правильно делать и с чего нужно начать?
3: Я думаю, как раз на фестивале у них появятся какие-то идеи, потому что будет море просто информации, и я думаю, что ни одна идея у них появится. Я могу просто сказать, приходите на наш фестиваль, и это точно поменяет вашу жизнь.
1: Спасибо. Ой, замечательно. А вот наверняка будут выступать какие-то спикеры, да, вот, может быть, люди с ограниченными возможностями. А вот кто из этих людей вас саму вдохновляет? Вот есть ли такие люди?
3: Да, вот все-таки хочу немножечко. Есть одна девочка, которая очень давно мечтала, имен не буду называть,
1: ну, не называйте имя,
3: но да. С одним очень нашим любимым, известным нашим певцом, и мы осуществляем одну маленькую мечту. Ага. Для нас, возможно, это вот какая-то мелочь, но для этой девочки это целый мир. Это девочка, которая, несмотря на свои большие проблемы, она делает, знаете, она вдохновляет такое большое количество людей. Я все-таки надеюсь, что нам удастся вот этот праздник прежде всего для нее и для всех остальных, которые сомневаются, боятся, не решаются сделать свои первые шаги.
1: Ну, замечательно. Ну и, в принципе, это тоже для вас такой первый шаг ответственный, потому что все-таки такого масштаба
2: впервые,
1: и такого,
2: да,
1: такого масштаба, да, почему бы и нет.
3: Ну, мы вообще часто делаем в первый раз наши выставки большие, да, некий бикор, да. Мы
1: не побоялись, кстати, взяться.
3: Не побоялись и правильно сделали, потому что это тоже одно из любимых событий в городе сейчас у нас.
1: А какие трудности были? Или есть до сих пор?
3: Вы знаете, я могу похвастаться, что нас всех поддерживают. Угу. Конечно, очень много организационных моментов. Но это вот команда наша не спит, работает день и ночь. Хочу отметить компанию «Хамат Арафа», которые постоянно с нами безвозмездно. Спасибо им огромное, потому что они большие профессионалы своего дела. Мы иногда с ними спорим, ругаемся, но на выходе, вот вы знаете, что это на самом деле...
1: Наверное, идет спор поколений, потому что «Хамат Арафа» такая молодая команда.
3: Да. Ну, я вообще-то их слушаюсь. Вот коллеги не дадут соврать.
1: Да, это хорошо.
3: Да, я их во многом слушаюсь, потому что по-другому нельзя. У нас очень продвинутая молодежь во всем. Поэтому вот эта коллаборация, она, ну, думаю, что приносит свои плоды. И фестиваль еще раз это покажет.
1: Отлично.
2: Подведем итог. К сожалению, время летит очень быстро, совсем немножко у нас его остается. Ну и, наверное, последний уже вопрос на сегодня, да, вот Манзур Тожжановне. А что станет вообще таким вот показателем, что вот мероприятие, этот фестиваль, он действительно удался? И вот прошел так, как вы планируете?
3: Я думаю, это улыбки тех людей, которые придут на наш фестиваль. Я вот очень хочу, я жажду увидеть эти лица, и вот вкусить, вот вы знаете, вот это удовольствие от того, что они получили удовольствие. Я очень это сама жду, и наша вся команда тоже, я думаю.
1: Ну все, друзья.
3: Ради этого.
1: Завтра, в принципе, выходной день. Ну, у многих выходной день, так что приходите обязательно. Ботанический сад, город Душанбе. Начало 15:00, как я понимаю. Или даже можно раньше подойти?
3: Можно раньше, потому что там много будет интересного. Кстати, о вкусной еде мы не сказали.
1: Вот это вы не сказали, кстати.
2: Андрей, кстати, любитель вкусной еды. Нужно было обязательно.
1: Надо было с этого начинать.
3: На любой вкус, да. Как раз вот организации, у которых есть такой сервис, да, и другие наши партнеры, которые любезно согласились с нами сотрудничать. Все будет.
1: Да, еда, музыка и вдохновение. Ну и многое другое, дорогие друзья, вы сможете получить на этом фестивале. Так что приходите обязательно завтра. Не пожалеете времени.
2: Конечно.
1: Ждем абсолютно всех.
2: Приходите обязательно. Ну а мы Манзуре Тойерджановне пожелаем, наверное, того самого вдохновения, потому что оно необходимо. А также единомышленников побольше, да, чтобы были те, кто разделяют.
3: Думаю, их побольше станет. И вам огромное спасибо за приглашение.
2: Ну и, конечно, пусть вот то, что мы говорили, эти самые счастливые глаза и радостные улыбки, вот они как раз-таки пусть и станут главной наградой.
1: На самом деле вы большим делом занимаетесь, и я, наверное, все-таки самое для себя, вот именно то, что в моей душе хочу сказать, я хочу, наверное, увидеть, как загорятся глаза у людей, которые долгое время находятся в забвении. Вот пускай у них глаза загорятся обязательно от этого фестиваля.
2: Спасибо.
1: Спасибо огромное, и, друзья, на сегодня все, мы завершаем сегодняшний эфир, и в целом трудовую рабочую неделю вот так вот, на такой позитивной ноте.
2: Именно так, друзья, на сегодня второе дыхание мы уже закрываем, но это буквально ненадолго, потому что впереди выходные, которые не так зарядят нас, мы на это надеемся. Ну и, конечно, да, уже в понедельник в наше обычное время будем вместе с вами и снова будем открывать второе дыхание.
1: На сегодня все, друзья, пока-пока, до понедельника.
3: До свидания, всего доброго вам.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
8: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما را ناراحت میکند شربت برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی اونی که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
9: رقم تلفن اداره رکلاما
10: 41 41.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
12: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
13: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайдгир. Ва ё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, парди. Дифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор.
5: Модар джон, чи хелаш дурус таз? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кудакон аз шамулкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
6: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен аз дард ва таб.
5: Бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
6: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои

0: چی زندگی است؟
1: آناتیز. رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41
2: آسیا پلاس.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Азербайджан обсудили установление авиасообщения между столицами стран. В Душанбе директора стройкомпании подозревают в мошенничестве на 4 миллиона саманей. В Японии тайфун повредил свыше 350 учебных заведений. Душанбе водоканал объяснил изменение цвета и запаха воды в Душанбе. Американский суд временно восстановил доступ журналистов в Белый дом. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
3: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехавф аз аллергия.
2: Зуд? Яъне?
3: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
2: من به تو چی کار میکردم؟
3: Аллервик, حیاتی به аллергия, از داروخانه ها پرسان شوید.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио
9: «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Ҳамсоат дар Тоҷикистон 15.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе директора стройкомпании подозревают в мошенничестве на 4 миллиона саманей. Душанбе водоканал объяснил изменение цвета и запаха воды в Душанбе. Американский суд временно восстановил доступ журналистов в Белый дом. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Азербайджан обсудили возможность расширения транзита таджикских товаров через территорию Азербайджана по среднему коридору с выходом на международные рынки. Этот вопрос обсудили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр республики Кохирасулзода в Баку. Также стороны отметили важность открытия прямого авиарейса между Душанбе и Баку. Помимо этого, стороны рассмотрели увеличение товарооборота и сотрудничества в металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, а также в сфере туризма, образования и проведения совместных культурных и спортивных мероприятий. Душанбе водоканал объяснил изменение цвета и запаха воды в столице. Отмечается, что причиной стали сильные дожди в высокогорных районах Варзоба и что в реку Варзоб попало большое количество природных наносов и примесей, и это временно повлияло на прозрачность, цвет и запах воды. В ведомстве отметили, что специалисты водоканала приняли необходимые меры на объектах водоснабжения и усилили за ним контроль. Дополнительно качество воды проверили представители санэпидемстанции Душанбе. После стабилизации ситуации на источнике показатели воды вернулись к установленным нормам, сообщает Душанбе водоканал. В Японии в результате удара тайфуна Дудзюнь погибли 11 человек, трое числятся пропавшими без вести. В 7 префектурах, включая Токио, повреждены 362 учебных заведения. Больше всего повреждений вызвано подтоплениями от ливневых дождей и оползнями. Наибольший ущерб причинен префектуре Тиба. Там были повреждены более 280 государственных и частных школ. Временно закрыты 36 начальных и средних учебных заведений. Причинен значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям. Пострадали около 1000 жилых домов. В городе Нарита наводнение уничтожило уникальное хозяйство по разведению декоративных разноцветных карпов. Более 100 тысяч рыб были унесены потоками воды из прудов. В Душанбе директора стройкомпании «Мухандис-2014» подозревают в мошенничестве с квартирами на 4 миллиона саманей. 27-летний директор Бехзот Садулаев задержан сотрудниками столичной милиции. По данным ведомства, при строительстве многоэтажного дома на улице Ниази он продал одну и ту же квартиру нескольким гражданам, получая от них крупные суммы денег. На данный момент зарегистрировано 8 фактов мошенничества, а общий ущерб превышает 4 миллиона саманей. Суд в Америке временно восстановил доступ журналистов CNN, MC Now и политиков в Белый дом. Федеральный судья США Тим Келли обязал администрацию Дональда Трампа восстановить доступ журналистов в Белый дом на время рассмотрения их иска, отклонив доводы администрации о том, что ограничения были связаны с соображениями национальной безопасности. Как сообщает Reuters, решение будет действовать 14 дней. Ранее 18 сентября Трамп запретил журналистам трех изданий доступ в Белый дом, обвинив их в публикации недостоверной информации. Журналисты, в свою очередь, заявили, что президент нарушил первую поправку Конституции и обратились в суд. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатру роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: امین سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفونی اداره رکلاما 41-41. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداریست.

وطنداری است، وطنداری. رهی آسان شدی مشکلی خود را همه جور.

0: шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира, мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Соф Премиум» – мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Танцы с нами. Азия плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам? Решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیس.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس
4: برای شنیدن
1: آسیا پلاس

0: در تاجیکستان هبته.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
5: اسخطا. Кто сказал, что вас?
0: Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Худвалиева. Внешний торговый оборот Таджикистана превысил 9 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% или на 2,5 миллиарда долларов, сообщает агентство по статистике. При этом торговый баланс страны остался отрицательным. Превышение импорта над экспортом составило более 5 миллиардов долларов. Внешнеторговые операции Таджикистан осуществлял со 126 странами ближнего и дальнего зарубежья. Страна экспортировала в основном минеральный продукт, драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, продукцию химической промышленности, текстиля и текстильных изделий, хлопковое волокно и другие товары. Объем торговли с Россией составил около 1 миллиарда 68 миллионов долларов, с Казахстаном чуть более 1 миллиарда долларов, с Узбекистаном страна наторговала на более 500 миллионов долларов. На транспортную модернизацию в республике направлено инвестиции на 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Об этом сообщил министр транспорта страны Азим Ибрагим на 5-й международной конференции по дорожному строительству Центральной Азии, которая прошла в Душанбе. В результате построено и реконструировано более 3000 километров дорог, а в ближайшие 5 лет работы затронут еще около 700 километров трасс международного значения, отметил министр. Стратегическая задача выполнена, налажено дорожное сообщение со всеми 4 соседними странами, и Таджикистан вышел из коммуникационного тупика, отметил глава Минтранса. Далее Таджикистан намерен построить свыше 10 логистических центров. Такие узлы нужны, чтобы повысить транзитную привлекательность республики. Сейчас идет поиск иностранных инвесторов, отметил Азим Ибрагим. Таджикистан представил странам Организации экономического сотрудничества возможности для совместных инвестиционных проектов в горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, химической, текстильной и агроперерабатывающей отраслях. Об этом сообщает Министерство промышленности страны по итогам 4-го министерского совещания по промышленности стран Организации экономического сотрудничества в Душанбе. Еще одним важным итогом встречи стало принятие Душанбинской декларации о возрождении регионального промышленного взаимодействия. Участники также обсуждали цифровизацию, транспорт и логистику, развитие человеческого капитала, модернизацию производства и укрепление торговых связей. В Душанбе в этом осенне-зимнем сезоне планируется подключить к теплоснабжению 3300 объектов. Отопительный сезон в Душанбе обычно начинается после середины октября и длится примерно до апреля месяца. В Ботаническом саду Иран состоится благотворительный инклюзивный фестиваль «Свет в наших сердцах». Мероприятие состоится завтра, 26 сентября, с 15 часов дня до 20 часов вечера. Гостей ждут тематические зоны, вдохновляющие выступления с личными историями об инклюзии, культурная программа, а также большой концерт звезд отечественной эстрады. Вход на фестиваль свободный. А в Государственной филармонии завтра состоится показ детективного комедийного спектакля «Наши жены» от группы российских актеров. Стоимость билета от 80 саманье, их можно приобрести на сайте showgo.tg. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Информационная служба «Радио Азия Плюс» прощается с вами до понедельника. Мы желаем вам хороших выходных.
7: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бюр.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой навише в бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
6: Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
7: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: You're a legend. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бингармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
5: Не

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Шунидет, ин садой пардохтин насли на вас. Бон ки байнали милали Таджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти байнали милали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ва харид хоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасон مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем. جایی که با سلامتی شما ارزش می دهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: Radio Asia Plus.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс – твой саундтрек осени.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. И место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Мол. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Мол.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Басу бараси ва мубойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира. Мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Соф Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
4: Салом сомини арчманд, мани Жанвари ҳастам ва имрӯз оид ба нушокие суҳбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگ چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای رو برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکش رو گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستورانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای و خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
3: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
0: آسیا پلوس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад, рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: انرژی درینک в Таджикистане.
1: Дуру до пайгом мегам ассаламу алейкум шумбахэр душанбе азиз. Салам рафикон ба ама на фароники назава пайвар шудан ба радио имо барои шунидани иқдом, барои шунидани номи худ дар ин иқдом, барои бурд кардан аз ин иқдом. Хоб, бо умеде ки шумо хуб саломат астед ва як ҳафтаи хуб, бо барор, бо баракатро доштед. Амзамон дуру до пайгом мефиристем ба намояндаи ҳамин ширкат ки ном дар Валиҷон Каримов. Салом ба шумо.
2: Ассалому алейкум, шуми шумам бахайр бошад. Он касони ки айни ҳол моро мебинанд ё мешунаванд ва ё ки дар иқдоми мо шомил ҳастанд, шуми шумам бахайр бошад.
1: Шуми ҳамаги бахайр.
0: Да, друзья, всем доброго вечерочка. И сегодня мы будем разыгрывать еженедельные призы от Excel. Это 3000 сомони, 3 сертификата по 1000. И все те, кто в течение недели успел купить Excel, найти код под красной крышкой и зарегистрировать его, сегодня принимают участие в данном розыгрыше. И пусть вам улыбнется удача, пусть победа достанется тому человеку, который больше всего в этом нуждается. Итак, друзья, как прошла ваша неделя? Прежде чем мы начнем розыгрыш призов, давайте немного поговорим.
1: Море. Хоб, бо субат мекунем дар бурои хафтаи қаблӣ, ки сипари шуд, гузашт, чигуна хафта буд, ва хоб, аз кадом хабарҳо оғоз мекунем? Хоб, ман фикр мекунам, ки бояд бо ифтихор оғоз мекунем аз хабарҳое, ки ин лаҳзаҳо дар душанбе чӣ шуда гузаштаи судаст. Аз ҳамин агар оғоз кунем, хуб, шумо дар бораи худи масалан намуна як проекте, ки бисёр ҷолиб дорад, худи Павел Воля, Хажвнигор, аз яъне ки намун ТНТ канал агар хато накунам, онҳо лакай бо ҳамсари худ дар душанбе ҳастанд. Дуруст аст. Аз ҳамин оғоз мекунем, яъне ки шабакаи телевизиони ТНТ расман ба наворбардории мавсими нави реалити шоуро, яъне ки оғоз кард, зинда мондан ном дорад ин шоу, бисёр ҷолиб аст, ки макони асосии он шаҳри Душанбе, яъне ки интихоб гардидааст дар ин лоиҳа мувофиқи анъана ду даста ситораҳо ва иштирокчиёни оддӣ аз байни мардум дар озмоишгоҳи сахт қувва, яъне ки маҳз иштирок хоҳанд кард, қувваи худро месанҷанд ва ба гуфтаи продюсери генералии лоиҳа, яъне ки ҳамин лоиҳа сӯзандагони шоу мехоҳанд тавассути ин мавсим бинандагонро бо фарҳанги бой, таомҳои миллӣ ва мавзеъҳои беназири Тоҷикистон шинос мекунанд. Хуш омадед, мегӯем ба Павел Воля, ба ҳамсари ӯ Лисан, на ба фикрам ном дорад.
0: Да, Лисан Тяшева.
1: Бале, хуш омадан, мегӯем, ва интизор мешавем як лоиҳаи бисёр ҷолибро аз худи Павел Воля.
0: Абсолютно верно, в Таджикистане начались съёмки масштабного телепроекта «Выжить в», «Выжить в Душанбе» будет называться новый сезон. Вообще это популярное реалити-шоу, где обычные жители России и звёзды соревнуются между собой в различных состязаниях и за главный приз. Вот, народная команда там есть и есть звездная команда в этом реалити-шоу. Это достаточно популярное реалити-шоу. У них был в прошлом сезоне проект «Выжить в Стамбуле», если я не ошибаюсь, «Выжить в Самарканде». Они также и в Узбекистане тоже снимали свое телешоу. И вот в этом году они решили сделать проект «Выжить в Душанбе». Я жду не дождусь, да, когда будет премьера этого проекта, но, скорее всего, она уже будет в следующем году весной. Но если не ошибаюсь, а может быть и до конца года они успеют все заснять, смонтировать. Но съемки, как обычно, да, проходят заранее, так как масштабный очень проект. У меня есть информация, что их деревня... В общем, знаете, какие там условия вообще в этом шоу?
2: Нет, одна команда... даже не знаю, что такое шоу есть.
0: Реалити-шоу, да, вот, ну, вот теперь будете знать, ну, я вам расскажу, и потом мы уже все вместе, всей страной будем смотреть «Выжить в Душанбе», мне кажется. А, в общем, одна команда, если в состязании еженедельном выигрывает, допустим, народная команда, то они живут в пятизвездочном отеле с хорошими условиями потом целую неделю. Если звездная команда, то они живут в пятизвездочном отеле.
2: А те, кто проигрывают,
0: да, они живут в деревне без условий.
1: Выжившие.
0: Да, они пытаются выжить в месте, где условий мало. Вот, да, тоже очень интересно. Но я предполагаю, что, наверное, это где-то в Нурейке, может быть, в стороне Варзу. Зоба где-то построена у них.
2: Ну, так скажем, всего, да, может
0: да,
2: быть,
0: деревни.
2: И Айни, там, не знаю.
0: Да, да.
2: Джикент, может быть.
0: Ну, слишком далеко до Душанбе потом ехать.
2: Ну, суть условий же в этом.
0: Ну, в общем, мне кажется, полигон можно построить где угодно в целом, да, и условия тяжелее сделать. Но реалити-шоу реально интересное. А Павел Воля и Лисян Утяшев, его супруга, они являются ведущими этого шоу. Поэтому они здесь, они не участники, они ведущие. Вот кто в звездной команде участвует в этом сезоне, я пока еще не знаю. И в интернете тоже я пока еще не видела, да, никакой утекшей, так скажем, информации о том, кто же будет в звездной команде. Но, по идее, звездная команда состоит из 10, по-моему, человек, поэтому как минимум 10 российских популярных звезд здесь.
2: Как они состязаются?
0: А там различные, очень разные конкурсы. Например, в прошлом сезоне, что там было такое интересное? Там нужно было куда-то допрыгнуть или спрыгнуть с какой-то там горы, либо шары, кто быстрее перекатит. В общем, различные соревнования, как в лагере, знаете, проходили.
2: Понятно.
0: Вот, челленджи. И в целом там на выбывание еще есть игры. В итоге на выбывание игры интеллектуальные, там они что-то на шахматной доске, я видела, делали. Это в прошлых сезонах. Я, если честно, именно вот это реалити-шоу почему-то меня оно не зацепило. И я не смотрела предыдущие сезоны, прям интересно, так заинтересованно. Но этот сезон «Выжить Душанбе», конечно, обязательно посмотрю. Будет интересно. Но на ТНТ очень много классных реалити. Также сейчас СТС уже канал подключился. Вообще реалити-шоу сейчас очень популярно, если честно, в России. И там «Звезды в джунглях» есть, может, вы слышали. «Ставка на любовь», «На пятницу». Проектов много.
2: Смысл вот реалити-шоу, как это понимать? Вот я так понимаю, да, как должно быть. Онлайн, включил камеру и снимаешь.
0: А там вот звезды чаще всего 24/7 находятся под наблюдением камер.
2: А, вот так.
0: И, да, проживают
2: спонтанно
0: свою жизнь. Да, в каждом шоу свои условия. Вот, например, есть на ТНТ тоже «Звезды в джунглях». Их отправляют там на Карибы или куда-то еще. Или там, на каком-то
2: месяц,
0: острове.
2: Да,
0: они
2: да.
0: месяц, да, живут. И помните, как Форт Боярд раньше был? Либо был. «Последний герой» в нулевых. Очень популярные тоже шоу были. Вот по типу этого, только в новом формате. Их очень много, на самом деле. Просто у вас времени нет. Человек занятый, и вы это пропустили. А так даже в интернете можно на нарезке натолкнуться. Ну, в общем, «Выжить в Душанбе», мне кажется, будет интересный проект, поэтому будем ждать. Ну, а всей команде ТНТ, конечно, желаем удачи и добро пожаловать к нам в Душанбе.
1: Албата, мо, бисур, к марду, мемунду састым, мемунаву састым, анай мемунаву зидурим. Хоб, хушу, мадед, мемуна язиз, ва, маньяк, хабарит, гарам, فیلم ها بیرسونم که در دوشنبه روزوی یعنی که سینمای ایران برگزار میگردد گفتم لازم است از 15 تا 20 اکتبر در دایره سیومی یعنی که سینما جشنواره ملی ترجی سومان در شهر دوشنبه روزوی سینمای ایران برگزار خواهد شد. در این بوره یعنی که خبر داده شده است و گفتن که در دایره این چورابینی فیلم های نوترین سینمای ایران به نمایش گذاشته می شود. خب تا جایی که ما معلوم داریم همه ساله این سینما جشنواره برگزار می گردد برای قدردانی نفران فیلم سازها چی رژیسورها دیگر برای قدردانی مهنت اونها به آنها جایزه سپرده می شود و این سینما جشنواره بسیار در سطح خوب برگزار می گردد و من هر سال در اونجا نیز هستم و شایده اون هستم و امرو میتونم بگویم که ما افتخار میکنم که در تاجیکستان سینما جشنواره بین المللی میگذارد و از دولت‌های خارجه فیلم سازون مشهور به دوشنبه میآیند. این البته پیاس پیشروی ما میگوید از اونی که ما نیز افتخار میکنیم که ما هم نیز نسبت به دیگر فیلم سازون یعنی که قفا نیستیم. ما هم حرکت داریم و مشغول است.
0: Кстати, а вы заметили, друзья, что в последнее время у нас прям очень много различных концертов от зарубежных звезд в нашей стране.
1: Ну, и мы хушвол мекуна там.
2: Ну и гостей много, знаете. Вот я прямо сегодня утром с Худжан приехал. Uh-huh. Вот мы позавчера я полетел туда, там, под вечер это было. Я не мог номер найти, место не мог найти. Все было заполнено, да. Не знаю, это гостями или чем. Ну, факт, что не было места.
0: Кстати, вот в Худжанде именно очень много иностранцев. Путешественников,
2: да,
0: те, кто
2: да.
0: просто путешествует и выбирают почему-то Худжанд именно для остановки.
2: Ну, скорее всего, они из Ташкента проезжают через Худжанд.
0: Может
2: ну,
0: быть так, может
2: скорее
0: быть
2: всего,
0: так.
2: думаю так. Почему? Потому что вот проезжают через Худжанд, потом идут в Панджике, да, там.
0: Может быть, да.
2: Саразм у нас там.
0: Ну там еще и Семь озер,
1: да. Да. Тарихи бенят сюда споры, потому что карта нас Худжанду гозмикунан, а фикер бекан.
0: Помнишь, когда мы были в Худжанде вот несколько дней, мы тоже обратили внимание на то, что иностранцев очень много. Даже с утра вот мы вышли там позавтракать, Зарина еще, да, подружка моя тоже заметила, говорит, вот иностранцев здесь прям много. Обычные как бы люди, которые просто путешествуют, путешественники. И плюс насчет звезд, что я еще хотела сказать. Вот Ялла недавно концерт давали, Мона у нас была, они прям подряд шли. Скоро еще Рунов Шор будет, да, концерт давать в Душанбе.
1: Сагдиана бы фикрам от Душанбе имею я.
0: А, ну это закрытое мероприятие.
2: Не важно.
0: Это закрытое мероприятие. Полина Гагарина, да, я тоже видела эту рекламу, но мы не будем рекламировать это закрытое мероприятие.
2: Поэтому и называется закрытое.
0: Да, оно поэтому и закрытое называется.
1: Макса Димой Наскимо рушит кардай судем. Сонго сурати балан рушит мекуним ва мехмондори ин меруси муаст. Ва хар кадаре ки ба Таджикистан енеги сайгун зиод биоян. Албатта ин хуб аст. Хамасола ки бе нихоят зиод миоян. Барои тамошои мазараҳои забои Таджикистан. Барои тамошои кӯҳҳои сарбафалак расида. Барои тамошои анъанаву тариху меросу. Барои чашидани хӯрокҳои милли. Биёед мо аз идораи ҳамаша бинаи хушнуд хоҳем шуд. Ва шуморо ҳама рӯза ҳама сола дар Таджикистан интизор мешавем.
0: И на этой прекрасной ноте мы переходим к розыгрышу призов, а то чувствуется мне, что наши слушатели и участники уже заждались начала. Все готово у нас к розыгрышу, друзья. Мы также рады всем, кто участвует в розыгрыше призов от XL Energy Drink. И у нас есть первая победительница. Это Турсунова Нигора из города Душанбе. И мы прямо сейчас попытаемся до Нигоры.
1: Бармы гарним ба Игдом. Нигора Бонуголюби Авалимас. Игдом уже от XL Energy Drink. Аз Дустон. Барионки Масалан Худина Фарюки. Шуат Айнизаму Баму Пайвас. Шудан Вапигуянки Дарин чика пас кадом ихдом чкот кардан лозим асмана миром мегом тусон азиз ихдом аз XL Energy Drink аст ва барои бурд кардани яке аз сертификат ба маблағи 1000 сомонӣ фақат шумо бояд аз дилхума ғизои Душанбе харидорӣ бикунед XL Energy Drink ва дар саркуши рамзи махсус аст ворид мешавед ба намун сомонаи енерги салом алейкум ба сомонаи салом алейкум салом алейкум шумо бахайр бошад мо аз радио тамос мегирем аз ихдоми XL Energy Drink ровён бошанд Жамила Назарова Макс Хосимов намоиндагӣ мекунад ҳами ширкат Ровалиҷон Карим Ала казон тара мусадо мештанд садои хурсандии эҳсосоти гуворо. Уху! Вай! Ин бисёр хуб аст.
3: Ман медонам, ман гуфтам ки ман дар данга ба радио Гитаз плюс гуфтам барами.
1: Мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки аввалин ғолиб шумо ҳастед. Ному насабатонро бигӯед барои мо. Ному насабатонро бигӯед барои мо. Мо мехоем ки аз забони шумо бишунавем. Ному насаби шумо?
3: Ин номер хати ҳам Турсун ва Нигора да регистрация мекунем, ҳам Боймата Фирӯза да.
1: Барои чи?
2: Акум аз куҷо фаҳмем шумо ки?
1: Барои анамин мо аз куҷо фаҳмем ки шумо кадомиш ҳастед? Мо барои амин мепурсем. خب اکو فهمو شد و ما البته این خبری خوش را میخواییم که به شما برسانیم البته شما رسمان اولین شده از ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی مبارک باشد
3: رحمت
1: مبارکتون باشد سلامت باشید یک سخن از شما اگر اگم چی حلوه کردن میخواید اگم چی نمیدونم گفتن میخواید ما شما را گوش میکنیم
3: با اشتراک چونه همین بازی هست
1: هزاران با رحمت بربادی ها دکارات هم سلمان باشد و من امیدوار هستم که شما چند مراتبه بورد کردید و میدونید که از کجا میگیرید سرتیفیکاتی خود را این مراتبه چندم هست که شما از بکنید؟
3: میدونم رحمت
1: چهارم بود بسیار خوب سلامت باشد شما تو خوش باشد استراتیب و فراغت بارش متوانه بکنیم
0: Итак, Нигора пожелала всего самого наилучшего всем участникам,
2: да,
0: и
2: это
0: поблагодарила.
2: Я должен был это сказать, как бы.
0: Но Нигора это сделала за вас.
1: مو با او البته تماس میگیرم از باش مستقیم با او هم صحبت میشویم خب غالبی دویمی ممایان میشود و فکر میکنم که اکنون ما метавонем ки бо ин нафарам сухбат бошем дар паши мустақим.
0: Итак, наш следующий победитель это Иргашев Али из города Бохтар, и мы прямо сейчас будем звонить в Бохтар и попытаемся дозвониться до Иргашева Али.
1: Али, голеби дуйми мо аз шахризе бо и Бохтар.
0: Друзья, если вы хотите стать участником розыгрыша, покупайте XL в магазинах города, находите код под красной крышкой, регистрируйте его на сайте xlenergy.asia, написав имя, фамилию и город своего проживания. Алло. И не забудьте сохранить крышечки у себя до конца розыгрыша. Али, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как ваши дела?
4: Нормально, как у вас?
0: Все хорошо, спасибо, потихоньку. Вот сидим в прямом эфире, выбираем победителей розыгрыша от XL. Меня Джамиля зовут. Рядом со мной Макс Касымов и Валиджон Каримов. Вы нас узнали?
4: Конечно, узнал.
0: Вы уже выигрывали у нас, да, по-моему? Призы да, от XL.
4: Да, да, да. Я ваш передачу прямой...
0: Смотрите, ну мы передаем вам большой привет. Али, скажите, пожалуйста, сколько годов на этой неделе вы зарегистрировали? Много?
4: Да, много.
0: Примерно сколько?
4: У нас семья большой. Семья большой.
0: Ну, это хорошо.
4: Так что?
0: Да, хорошо, когда много близких, много родных, и сегодня вам улыбнулась удача.
4: Да, да, да.
0: Мы вас от всей души поздравляем вот с нашей студией, все вместе. Мы вам аплодируем, потому что вы стали победителем XL Energy Drink и выиграли 1000 сомони. Ура!
4: Ура!
1: Ура! Мубарак, Паша!
0: Салома, Паша! Спасибо вам за участие.
4: Акай Валидонда, Акай Макса, Хамасонда, Салома, Пушто.
1: Салома, Паша.
0: Рахмат, Калон.
1: Мубарак, Паша. Али, муж Мурат, Абрид, Мекунем, Вукленак, Нафари, Хушпахта, Сатим, Русский, Шмо, Азмо, Буртка, Сертификат, Робо, Маблаги, Азор, Сомуни. Мубарак, Паша.
4: Рахмат, Калон, Акай Макс.
1: Салома, Паша. Салома, Паша. Салома, Паша. Салома, Паша.
0: Итак, Али у нас уже который раз выигрывает приз, поэтому я уверена, что он сохранил у себя крышечку красную и покажет ее нашим специалистам, которые потом переведут ему приз. Мы выбираем нашего третьего, последнего на сегодня победителя. И давайте узнаем, кто же это. Хакимов Ильхомджон из города Бохтар. У нас есть номер телефона Ильхомджона.
1: Бали, Ильхомджон, голюби сею мимо. Аз иглом эксел энерджи дринки, голюби сею малбата донисами. Расман ва агар му тавонио ки дар паша мусахим бувам субат шавим у азму сертификат ропа маблаги азор сомон бурд мекунат суада лакай нуздал бисту ягда хазар пойтахт шомеджума бисту панджуми сентябрас иклон буша дидоман ура дровьон буша Джамида Назарова Макс Осимов на майдаги микрадами шешлят шо Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Салом, салом, шоум бахайр.
5: Ассалам алейкум.
1: Салам, шалом бахар. Бушат Мазар радио тамос мегерем аз паша мустахим. Аз икдоми XL Energy Drink. Макс Усимов, Джамида Назарова. Валиджон Каримов. Салам, мором еще новит.
5: Вас не слышно. Перезвоните.
0: Хорошо.
1: Буридгар. Хоп, шуда смомар тебе дыем тамос мегерем. Ба, Ильхом. Ба, фикрме кудам киму илаза. Метавонем ки им коня да смета. Салам, салам, шалом бахар. Мешу новит, моро.
5: وعليكم السلام رحمت میشنم
1: اکا تیجه خب سلامت باشید بد نه و امیدوار هستم شما خوب سلامت هستین
5: خوب رحمت اکا
1: ما از رادیو تماس میگیریم از پاش مستقیم از اقدامی با ایکسل بردم و
5: با سویاز گم شده سای اکای وکس چوتا سویاز نی تو
0: الو الو
1: ما شما رو خوب میشنویم
0: ما وز
1: خوب...
0: خرشو سلیشم
5: الو
1: ما شما رو خوب میشنویم ایلها ما رو میشنویم
2: بفکرم تلیفونی شما یکان نخصون دارد بفکرم
1: شد اینجا از جنبی تلفن شما باشد
5: الو اکای باکس
1: ما شما رو خوب میشنم
5: سویاز نیتو های چوتا تلفنی ما یا وایرون های
0: Ну,
2: мы поняли.
0: Что будем делать? Мы все поняли, да.
2: Мы заочно вас поздравляем.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Меня слышно?
5: Да, да, вас слышно.
1: Тебя хорошо слышно, вот общайтесь, давайте.
0: Все, все, отлично. Как ваши дела? Да, все хорошо у вас?
5: Да, алхамдулиллях.
0: Вы, наверное, это, да, прямой эфир смотрите?
5: Да, да, я смотрю прямой эфир из Хамсадо. Что-то одна минута назад идет.
0: Ну это всегда так из-за интернета. Он чуть-чуть, да, опаздывает. Там на несколько секунд разница у нас. Но в любом случае, Мы...
5: Я вас, Акая Макса, видел в стадионе 35 номера.
0: А, это когда футбол был, да?
5: Когда футбол, да.
0: Да, медиалига, сборная.
5: Там...
0: Вы там смотрели, на трибунах сидели?
5: Да, мы там, я там сидел, я вас узнал, и Акая Макса узнал. Угу.
0: Надо было нам помахать, да? Сказать, что я слушатель Алексея.
1: Да,
5: салам алейкум. Мама, 16 тысяч, короче, болельщики были.
0: А мы бы вас узнали.
5: Ну, я наверху был, короче.
0: Все понятно.
5: С друзьями мы там болели за Таджикистан.
0: Здорово. Мы тоже, да, очень болели за Таджикистан, но матч был хороший, красивый был матч.
5: Боли.
1: Як бузи дустона, як бузи бисурзе бу тарихи шуд. Хоб мо хабари хош дорем барои шумо ин лазаҳо ми хабар барои шумо мерасонем. Шумо аз мо бурд карде сертификатро бо маблағи 1000 сомон. Муборак боша, табрик.
0: Поздравляем вас. Вы крышечку сохранили от Excel?
5: Сейчас найдем, а Пай Джавиля, не знаю, тут 30 или 40 книжки есть.
0: Ну да, надеюсь, что найдете. А вы когда-нибудь выигрывали до этого?
5: Я, честно, в феврале выиграл, короче, с мамой по 1000 сомоней.
0: Ну, достаточно.
5: В конце февраля или там, да. 5 февраля, ну, вот так, да, короче.
0: 7 месяцев прошло. Ну что ж, мы вас еще раз поздравляем. Вот теперь и осенью вы тоже, считаю, что выиграли.
5: Спасибо, Рахмат, Акай Валиджону, Акай Максу. Спасибо за команду.
0: Спасибо вам большое, что участвуете. Всего вам доброго.
5: Я думал, телефон выиграл, что-то у меня телефон плохо связан, что-то не работает.
0: Нет, на сегодня вы вот 1000 сомоней выиграли. Мы вас поздравляем, да, от всей души. И вам позвонят.
5: Хорошо, окей.
0: Все, до свидания. Хорошего вам вечера.
1: Хоба нами гуна моян гардице голебимо азиқломи бо Excel бурдомо ки се нафар соҳиби сертификат бо маблағи 1000 сомонӣ гаштан ман бачаро самимона таҳният мегӯям агар шумо низ мехоҳед ки соҳиби яке аз ин сертификат 1000 сомон бошед дар ҳафтаи оянда ягон кори қимро кардан лозим нест аз дил хо мағозаи душро мехаридоӣ мекунед Excel Energy Drink ва дар сарпӯши ӯ рамзи махсус аст ҳамин рамзро гирифта фақат регистратсия карданатон лозим аст тамом онҷо менависед ном насаб шарики зиндагонӣ мекунед ҳамин рамзи махсус رو روانه میکنید با مو اگر که همزمان شما اینترنت نداشته باشید این کار را میتونید با وسیله اس ام اس انجام بدید رقم یعنی که 94-700-4-7 میباشد 94-700-4-7
0: друзья очень важно что с новой недели точнее после пятничного розыгрыша все обнуляется все ваши коды которые вы регистрировали до этого они все обнуляются уже не засчитываются и
1: 94-700-4-7 میباشد 94-700-4-7
0: друзья очень важно что с новой недели, точнее, после пятничного розыгрыша все обнуляется. Все ваши коды, которые вы регистрируете,

0: Вы зато насладились вкусным энергетическим напитком. Помните, друзья, что энергетические напитки можно принимать в сутки только одну порцию, одну баночку. Не, пожалуйста, переусердствуйте. Следите за своим здоровьем.
1: Вокен, амигунас, ташакур мегем барой джамила бону барой гам хури ниспят башнон да ойму. Вокен, вакты шмы гисел рухай дарой мекунет, ам минушет хам ташнагиру мешиканет, ам неру мегирет, вахам им кони бурды сертификат бому блажи азор сомани дарой. Валяджом Каримов.
2: تو هفته ویندا البته خیلی خوش میکنیم هفته ویندا
1: خبری خوش دارید؟
2: خبری خوش دارم
1: بسیار خوب اصلا خبر رو خواست کنید
2: اولو که شما گپ زده ای سوده بودید علاقه با من از زبود زنگ زدن من کمتر گپ زده نتونستم شاید ما متوفه را دیگر میکنن نمیدونم راستی گپ чи мемонда бошан гуфтан ки что-то грандиозное пока не знаю что это но да я думаю мы 2 числа это все объявим
0: да ну вот наверное к новому году да
1: будет
2: ну скорее всего не только к новому году до нового года кроме наверное этих произведений еще что-то будет скорее всего ну пока я честно говоря там коротко там что-то там услышал что-то не услышал подробно обязательно расскажем 2 числа, на следующей неделе.
0: Будем ждать с нетерпением. Друзья, оставайтесь с нами и в следующую пятницу обязательно подключайтесь. Не забудьте зарегистрировать код от Excel. На этом час Excel подходит к концу. Но мы с вами не прощаемся с Максом, потому что через несколько минут после музыкальной паузы мы вернемся уже в новый эфир. Не переключайтесь. Аки Валиджон, спасибо.
1: До следующей недели. این فرانتی زور نشده خب با شما خوش تابی بولیده است رو تیبو فراغت باری والی جون کریموف مو کمی بطر برمی گردیم با پاش مستقیم دور نرادید

0: سلامات هستید و دوستان عزیز، زمان امروز 25 سپتامبر است، شما میجمان از 34 دقیقه است ساعت در پایتخت و رویون بوشان جمیلا نظرова و ماکس اوسیمو و اقدام بوشاد از نیترو انرژی درینک به بوشاد و میشه کترو نما نگی میکنه در کای محمد. سلام شما بخیر، درود به شما میگم.
1: Салам алейкум, Макс. Здравствуйте, Джамиля.
2: Здравствуйте. Как вы?
1: Очень хорошо. Спасибо. Все нормально. Привет всем нашим слушателям, участникам. Хочу пожелать удачи. Хотел сказать в бою. Удачи. Да, в розыгрыше.
2: Да, у нас, к счастью, розыгрыш. Желаем удачи, тоже присоединяемся к вашим пожеланиям. Как прошла ваша неделя? Что нового у Нитро?
1: У Нитро есть объявление, но пока я сейчас ничего говорить не буду. Со следующего месяца будут кое-какие изменения. Оставим немного интригу. Пусть не будем сейчас забегать вперед. Я думаю, что октябрь месяц будет очень плодотворным, будет очень интересный.
2: Здорово, нас радуют такие новости. Это значит, что и от Нитро тоже наших слушателей, участников розыгрыша от Нитро ждет сюрприз. Друзья, Нитро Energy Drink – это энергетический напиток, который вы можете купить в любом магазине своего города. Покупайте Нитро и находите прямо на баночке код. Этот код нужно будет зарегистрировать на сайте nitro.tj, либо по номеру 939-50-940. Когда-нибудь мы хорошо запомним этот номер. И он прям от зубов будет отскакивать на данный номер. Но в любом случае, друзья, что нужно сделать? Написать имя, фамилию, город своего проживания и код, который вы нашли на баночке. Этот код вы обязательно должны зарегистрировать и дождаться пятницы. Каждую пятницу в 19:30 вечера мы выходим в эфир и разыгрываем призы. У нас очень много участников сегодня, и мы готовы выявить победителя. Будем разыгрывать мы 3000 сумони. Это 3 сертификата по 1000 сумони. Всем еще раз желаем удачи, Макс.
0: Более багама барур, коми битам аном икнам, орзу мекунам ки хама нафарон ки мехуанд ки бурд бекунам азму, ба орзу худ берасан, зеро ки имрод рузи джахуни орзу нис джаш ки джифтеме шудас. Рузи джахуни, яне ки орзу хо, рузи ки ба кудрати хатаф хо, орзу хо ва талош хо инсон башида шудас. Дар хайот зиндагони бояд инсон ба орзу хо худ бувар бекунад, паси орзу хо худ берават, ва орзу бекунад орзу хо کلی ارزو کردن باید ارزوهای بزرگ باید کنیم میگویند. Варо, амин, ман там оно мекунам ки орзуҳои ҳама шумо мали бишавад.
2: А вы знаете, что есть такие люди, которые не мечтают? Вот, да, представь, я знакома была с человеком, мы что-то начали обсуждать мечты, и, ну, в большой компании, и он сказал, что нет у него никаких мечт. И никогда он об этом не задумывался. Ну, есть люди, которые живут просто сегодняшним днем. Это, кстати, плохо, потому что мечтать нужно. Мечты, они имеют свойство сбываться. Всегда должен быть не
1: акт. Да, если очень сильно хотеть, да, сбывается.
2: Желание какое-то должно быть. Поэтому, друзья, мечтайте. Вот у вас, например, Макс, у тебя какая самая твоя большая заветная мечта?
0: Хоп, орзуй ман бейня зядат, а сама орзуй калонтарин иман... Агарки амали мешат, но башмах нам бегем, агар гуям, шат у нас шават. Барой ман кам дарвах уйти.
2: Кстати, вот это вот с детства, да, у нас почему-то заложено, что если расскажешь о своей мечте, то это почему-то не сбудется. Мне кажется, это все стереотипы и неправда, конечно, это миф, да. Ну, ладно, давай поговорим о обычных мечтах, о тех, о которых можно сказать. Вот, например, я бы хотела когда-нибудь побывать на Рождество, вот на Новый год в Нью-Йорке, потому что я знаю, что у них прям, да, год, да, ну я пример привожу, например, одна из
0: таких мечт,
2: это, да, вот встретить Новый год в Нью-Йорке, потому что я знаю, что у них там в Америке же празднуется Рождество, и у них 25-му числу, 25 декабря уже очень красиво все, да, и там прям очень красиво все оформлено в самом Нью-Йорке, атмосфера классная, снег идет, и вот это вот просто, наверное, да, американская мечта какая-то побывать в Нью-Йорке именно под Новый год, вот, плюс «Один дома» тоже, наверное, повлиял на это.
0: Легендарный фильм.
2: Легендарный фильм, который мы смотрим ежегодно просто.
0: Каждый раз как первый раз.
2: А у тебя?
0: Ман вокян даркотират бушат, ман зёдный хостанки барой ход як мужчине бисёр, зэйбо барой ход харидарику нам.
2: Да, большую такую, да?
0: Я таки у мужчин рому дар рухати элом ход, дидам ки мужчин фрухта мешат, и мужчин роман меков там, джусту джу мекадам ки асами мужчин нам гуят, барой ход орзу мекардам ки мужчин гадушта бушам, вахти ки ман дар рухати фуруши мужчин ход дар само на инстаграм дидам, ва ман ба Джамила болон гуфтам ки ман ами мужчин орзу мекардам, ва ман ами мужчин фардо мехарам гуфтам.
2: Да, да, так и было. Так и было. Видишь, мечта сбылась. Он взял вот эту машину, которую он себе взял, он о ней очень долго говорил. Он до этого оранжевую такую хотел взять, потом черная ему еще больше понравилась, потому что она такая свек, стильная. Да.
0: И...
2: Теперь, по-моему, ты мечтаешь, чтобы еще больше у тебя была машина какая-нибудь, да? По типу танка. Вот. Пусть твоя мечта обязательно сбудется. Кимамат, вы о чем мечтаете?
0: Чего же задавать?
1: Ну, сейчас... Не знаю, о чем я мечтаю. Я хотел рассказать о своей давнишней мечте.
2: Давайте.
1: Был, когда еще учился в школе. Первый раз в своей жизни я попробовал сникерс. Да, это было очень давно.
0: Орзи кудаки, парми гарды, базамони кудаки.
1: Да, да, это было очень давно. Это было трудные времена. И этот сникерс я, наверное, неделю ел, потихоньку кушал.
0: Так и полис поджоми гарды.
1: Да, да. И получилось так, что я устроился в эту компанию. В свое время. И уже сникерсы я ел не штучками, а целыми коробками. Поэтому
0: могу в том,
1: моя мечта сбылась.
2: Вы уже говорите о том, что у вас сбылось.
1: Сбылось, да.
2: Слава Аллаху, да, у нас
0: очень много. А когда
2: бурой орзу,
0: я буду, когда орзу, а мали гашки сахт орзу мекарды. Амин бурой орзу, кама, как мы могли говорить? Мол, а как я орзуваю, что амалига штан, пай он харакат кардем.
2: Ну, я вот всегда, когда была маленькой, я всегда мечтала о том, что когда-нибудь у меня будет возможность там отвезти свою маму в какое-то путешествие. Или вот семейно, да, где-нибудь побывать в какой-нибудь стране. Эта мечта сбылась, слава богу.
0: Неким ударом осахат бурдет.
2: Да, и мне вот одна из мечт, которая сбылась. Вот,
0: допустим, например.
2: Спасибо большое. Вот. То, что сбылось, вот мы рассказали. А что в будущем, о чем бы хотели.
1: Как Макс говорит, не будем говорить об этом.
2: Расскажите что-то такое нейтральное, по типу поездки в Нью-Йорк. Я вам уже дала подсказку.
0: Ман, чему я говорю, потому что я карту мехоски соли на вимелу, диро, дар Нью-Йорк и некий стихол бигрят, бахамин монан, орзу бенюа дзюда сана. Ваман из орзу дурам ки, ман сафари... سر جالب داشتم با آمریکا و این سفری ارزوها بود که من سیاحت رو بینیا دوست می‌دارم و ارزو می‌کردم که یک زمان من آمریکا رو با چشم خود می‌بینم زیرا که من یک نفری که فیلم ساز هستم و کوچه‌های آمریکا که هر یک کوچه‌ای که می‌گذشتم اونجا می‌گفتن فلان فیلم در همین جا بنابر گفتن فلان فیلم دارم من می‌خواستم نیویورک رو ببینم اما امکانات دست نداد و صد افسوس و برای من گفتن که بگذارین یک بهونه دیگر باشه که دوباره بگردی به آمریکا و نیویورک رو با چشم خود ببینی.
2: Вот, пусть это сбудется.
0: Более.
2: Пусть это все сбудется. Давайте теперь вы, чтобы мы, знаете...
1: Я хочу поехать на море.
2: Вы ни разу не были?
1: Нет, на море не был, нет.
0: Настоящий. Мама, что-то всеми тем, угоску нет, а с Бахри Тоджика, а с Хайруком угоску нет.
2: Ну, там, наверное,
1: это я там был, настоящий море.
2: Настоящий море, хочешь
0: ли? Я гомборно будет, чему?
1: Не, на настоящий.
0: Ва, мне дарит, я к сидру мам
1: барышу. На черное море хочу поехать.
0: А само орзу, кима барышу, ну, там нами гуям, бад ми гуям, орзу и сами имам, нами нас кима барой, модари худам, не хуам орзу, дурам, как хона и бисор, хуб бихарам.
2: И вот пусть наши мечты сбудутся.
0: Более.
2: Да, давайте когда-нибудь наступит тот день.
0: Хатма маинкоро. Кушиш ми кунам ки анжам бидам. Ман фикр мекунам лазом удар маро гуш ми кунад ва тамано ми кунам орзуи. Хама он дафарон ки орзуи сами ми доран дар калб орзу ми кунам тамано ми кунам ки орзуи сами мона ки дар калб дори дам орзуи шума вали бишават.
2: Да, вот пусть когда-нибудь мы соберемся опять в прямом эфире и скажем, а вот помните, мы обсуждали вот это в прямом эфире, и тогда вот все это сбылось. Дай бог, чтоб так было. Итак, друзья, какие мечты у вас? Наверное, у тех, кто сегодня участвует в розыгрыше призов от Nitro, есть же большое желание выиграть приз. И как минимум у трех людей сегодня это желание сбудется. Давайте посмотрим, кого выберет генератор случайных чисел первым победителем. Бубойджонова Гульчаман из города Истаравшан. У нас есть ее номер телефона, и мы прямо сейчас будем звонить.
0: Бали Гульчаман из Истаравшан. Голубя Бали Муаз, их доме Nitro Айнер, джейн, кему барми гардим ба их дом. Бо максады, ки бо ният, ки бо орзу, ки шумо им руз голубя шавид вас. Мы будем мекнуть сертификат, рубом облаги Азор Сомуни. И кто мы с Nitro Energy, с вами хоть раз умекнам рубьем бушен. Джамиля Назарова, Макс Усимова, на мой легкий микродам, еще и кадр Акай Мухаммад. Хоб, мы там узмекнем Баголюби Авал.
2: Гульчаман Бобуджонова.
0: Мы все равно мы здесь, Гульчаман. Гульчаман, Дарчаман. А, мы все равно мы здесь. تو در چمنی، تو بیمنی. یک شعر پیش خاطرم، یعنی که به خاطرم اومد، تو در یمنی، همین گونه بود. خب زنگ نمیرود، اینجا تلفن چیز نمیگه، خاموش است. هنوز هم
2: چیزی نمی слышно, но, наверное, сейчас автоответчик ответит, что номер недоступен, потому что вызов вроде бы идёт.
0: در هر صورت مونتیزور است. اوه، все, خب.
2: А, все,
0: мы слышим. Мирават.
2: Мы слышим, да.
0: Салом. Асалу. Ассаламу алейкум. Гульчама, шума стоит.
3: Бале, бале,
0: бале. Мазер радио. تشکر میگم علاکه شما رو تماشا میکنید. دیگر چی جوی شینوسوی است؟ دیگر من نمیگم که جمیل نظر و مکسوسیموف هم اومد. خب شما با چکور مشغول بودید؟ این زمان با چکور مشغول بودید؟

0: Наздигнаш, а вид ходиш викна. Ба, техника наздигнаш. Шухим викнем, албата, ба, мара тиба едиун там осмегерим, ба, етику. Бо, ми деки метрим, кем супрат пушим. У, албата, расман на гулибаст, азму бур. Кар сертификат рубам, облаж газор сомон. Мы с этой урошуни дем, бувам субат, что дем, хамин мухимас, а кем у Амаду Рустас?
1: Бали. Тем более она выигрывала, мы уже знаем этого человека.
0: Бали.
1: И она знает правила.
2: Да, не удается соединиться с Дигуль, но в целом и в общем, самое главное, что она подняла телефон. Вы, друзья, услышали ее голос, и у нас оператор сегодня прям так близко снимает, чтобы вы хорошо нас видели. Мы поздравляем от всей души Дигуль, и все равно включим аплодисменты, потому что она выиграла 1000 сомони от Нитро.
0: Хо, бисер, хоп, салмат, бушит, масса, улучшен, да, ардыш, шумо. Все продус медурит.
1: Сали.
0: Хоба, онда порио хиркаси е хурда бъдете.
1: Порио хиркаси. Нак дур успеш.
0: Дур успеш. Кай?
2: Дина.
0: Дина. Хоба, рузи джаховни сеп джаш гриштен реши да сеп рус. Ман табрик микрома на фароники. Сеп родус ме дурун. Вами дурите вахте ке асхо бедур мешавек. Масалан базиушат бояк стакон опа. Субро огоз микнан базиуна нанушат бо кахва. Ман вахто изиот будки бояк дома сеп. Даршка ми холи. سر میخوردم با خود رو بسیار راحتی سمع کردم و تشکر میگم با نوار بردوری مکنی لازم لازم های بسیار خوب رو لازم تاریخی رو روی نوار میگیرد همه لازم زیبای امروز خود رو دیشیرینی فردا میشوان و لازم بگذار آبادی بوشان برای ما و بزیوتر سب استعمال بکنید و برای سلماتی شما میتوند فایده خوب داشت باشد
2: поздравляем вас с международным днем яблока, друзья. Ешьте яблоки, они полезны, особенно зеленые яблоки.
0: Оган дура, да,
2: дардок кидаш меган. Очень вкусные и, да, полезные.
0: Сеп, агар бисор мехот, таги бором ба бисор нагардет, ки бот оган зелен дура занг назан.
2: Давайте выбирать третьего победителя. На сегодня время в Душанбе 19:50, и это шоу «Час с Нитро».
0: Бале, говорим все, и моян меша, дусо не зит бабу, сеги нрадрита суду фирахами, за руки лобушат сода соат дар пой тахта, ну сдал панчу як дай каз, ма хоть рисом к нам шоу ми джум, абису панчу ми сентябрас, ин мо чхел гузашта рафт, мон на фами, да, мон дем. Чаунс пиштар, рузи, авал, рузи, як ми сентябрус хуниш, буд, им руз бисту панчу. Чигуна вахт ез гузашта и судаст. Мон мегем вахт мерават, амо на умри инсон рафта и судаст. در این عمری که داریم فقط باید خوش و خوش و لونه زندگی کنیم هم دیگر رو قدر بکنیم با قدر هم دیگر برسانیم هم دیگر رو احترام بکنیم محبت بکنیم مهربانی بکنیم و رادیو رو گوش بکنیم در یک دوم شرکت بکنیم و برد بکنیم سرتیفیکات رو با ملاقی هزار سومانی خب خلیب دیگر مویان میشد با وست گنراتوری تصادفی رقمی توجه میکنیم با اکران
2: Юсупов Мехроджидин из города Бухтар становится нашим следующим победителем. И мы попытаемся дозвониться до него прямо сейчас.
0: Бали. Хоба, манду сон фикрим экономик, я грузный, я грузный, умом джауни, оператор, он из джашки, в этом еще два мора, осман, это ненки уро, нарпаши мусаким, рузин на Варбардор, он не неки, табрику тайни отбегем, ва, як досгухи хуби за мунави на Варбардоре, мо, буэтки тайни,
2: Друзья, вы можете не только нас слушать в прямом эфире на радио, но также в социальных сетях найти наш аккаунт и посмотреть нас в прямом эфире. Вы рассмотреть нас в прямом эфире, у вас будет возможность. К сожалению, не ответил Юсупов Мехроджидин, но у нас есть еще две попытки, чтобы до него дозвониться. Друзья, если в течение еще двух раз Мехроджидин не возьмет трубку, то мы переиграем приз. Прямо сейчас мы разыгрываем наш третий сертификат, 3000 сомони.
0: Бали, маротива е дуюма смол ба голип там осу мегерем, бо умиде ки метрим, ки бо усупат, бошем дар паша устахим, ва о, азмо бурду микрона сертификат, робома благи азор, со муни.
2: Покупайте нитро магазина города, регистрируйте код, который найдете на банке, и пусть удача будет на вашей стороне. Алло, здравствуйте.
0: Салом, салом, шоум бахар бушат.
3: Алло.
0: Салом, боз, боз. Бори дигар салом. Салом, мура мешна.
3: Олзо тунай умей.
0: Мы с тобой шумуру хуб мешуна вем, намедрам, шо да, нухсуни техники бушат, намедрам. Садой чмуру мы хуб мешуна вем, а я не забыл, мы азам радио там усми гидем. Мешуна вед, муру? А муру мешуна вед?
3: Алло.
0: Хуб, мы шумуру хуб мешуна вем, бори дигар салом, мегер. Мешуна вед, муру?
3: آقا вообще اوزو دایوته که ایفیر دیدیش تامتونو
0: خب اگر کی مراز ایفیر تماشا میکنه صدای مراز همون جان شنوید قبول است ما خبری خوش داریم برای شما امروز واقعا روز شما است یک نفر بسیار خوشبخت است اوزو
3: خیلی تمام آقا اوزو شما вообще نمیشن جای ایفیر تماشا داریم ایفیرم اکچیل ده
0: سلام عرض بشید شاید شاید با وسط ایفیر بعدم رو گوش میکنید و موش مرا سمیمونه تبریک میکنیم تهنیت میگویم زیرا که شما از ما برد کردید سرتیفیکات رو
2: سرتیفیکات رو هزار سومونی
0: مبارک باشه بسیار عجایب گفتیم دوشت جمعید مبارک هزار سومونی
2: Мирождин нас смотрит сейчас в прямом эфире. Мы вас поздравляем, к сожалению, да, вот
3: здесь.
0: У нас что мы рошлинде, что мы голиба сет бурд карде размо сертификат по мобла газор Сомания, нам не могим, а что мы работа дигар сами мона табрик мы гоним, мубарак боша.
2: Мубарак боша.
1: Макс нас я поздравляю.
2: Да, Мирождин слушает нас в прямом эфире, поэтому мы поздравляем от всей души, надеемся, что баночку вы сохранили. Зарчару гумна карде.
0: خب دوستان عزیز اینجا معاین گردید سه غلیب ما غلیبان رو تبریک میکنم نفره که برد نکردن شما هم سلامت باشه زیل نشوید و بوزی کنید دیل خو از دیل خو مغزاید شما به ورید میشوید خریداری میکنید Всем хуран додому, Бали.
2: Аким Амат, мы благодарим вас за сегодняшний эфир и ждем следующей недели для того, чтобы услышать от вас приятные новости. Всем желаем удачи, берегите себя и своих близких. Всего доброго, друзья. Спасибо, что были с нами. До свидания.
0: Бали, харкуш мекрин, варим джо бошу мадусмани азиз. Спуски бомо будет акнун ман вокян, як на фареки бенюат фасы тирамо, родус медурат, фарорасы тирамо, вахам замон, исирузой, исирадар пишас, барой шумо исирати, бу фарогадро таманом کنیم سربالان باشید خوشبخت باشید خود نزدیکونه خود رو دوست میدارید قدر بکنید احترام بکنید زندگی دوام دارد تا هفته دیگر.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Реклама «Дар Азия Плюс». خونه خود رو با برق دائمی تامین کنید. با شرکت ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صف سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی رو پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت رو از دست ندهید و خونه خود رو با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
5: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
3: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь, а вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира. Мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Соф Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
4: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асосноб бошан. Аму... Вале, шоу барномаи мубохи сави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Азия Плюс. Дорогие боной хаспият.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзалятру эхсоснаму.
1: Салон шунавандагони азиз. Бинобай тилой агентии обу гаво шинуцы Тоджикистон, хавои шома бурнок буда эхтимол бурун мебарад. Имшаб дар Хорух то 10 дареджа гарм, дар Хуҷанд ва дар Бохтар 17 дареджа гарм, дар Душанбе ва нуҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дареджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор, не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято, не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой», хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее, можно прожить 60 лет и совершенно не измениться, но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь, можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней», потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
4: Як.
5: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол, соли 2003, суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард. Ва ӯ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид, ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
3: Коммерсбанк

0: بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. در همه جا آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холи Огул Гуладар Гунбади Афлокандос. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

осень. Повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

Только между нами, это не расскажешь маме, нам не описать словами то, что было между нами. Только между

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Дараджаи бодои хасбият.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, нам

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: آسی زوچید یارکا. آزیا پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке Робби Хунар. Мол Аз Адат Беш. Яке Босат Хунар. Дильтанго Дарвиш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک دوست.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджинд, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

چون هدیه تاریخ با بخت ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.